0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Барбара Стрейсанд.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем ФМ.
3: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета РУ. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжается судебное заседание, которое началось 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы. Ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь. В течение дня ветер юго-западный 2-6 метра в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя джимнастика.
8: Джем.

0: девчонку.
1: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. На календаре 29 мая, пятница. Павел Павлович, Маргарита Ярик с вами. Это утренняя гимнастика. Всем доброе пятничное утро.
2: Доброе утро.
3: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
1: Ну, кто еще не выходил на улицу, сразу говорим, вещи вчерашние уже не актуальны. Сегодня нужно брать теплые вещи. Потому что я вчера в шортиках был и в рубашке очень замерз, пока бежал вечером.
3: 13 градусов пока, хотя солнышко светит. Но это обманчиво.
2: Но в целом все равно достаточно тепло, не так, как я ожидала, например. Я думала, что будет гораздо холоднее. Я пришла в тонкой курточке и даже так подзапарилась чуть-чуть.
1: Ну, оно хорошо то, что есть просветы между дождями, потому что если бы сейчас лило, было бы гораздо некомфортно, гораздо хуже и неприятно. А тут вроде даже намеки на солнышко, что оно появится, может быть, даже. Вот поэтому такое, в общем-то, ну, прохлада, в общем, и пришла, и курточки, и брючки, и все, что не промокает на ноги, надеваем.
2: Вот. Ну, традиционное уральское лето, это нормально, мне кажется.
3: Пока еще не лето.
1: Но. Зато май какой-то был нетрадиционный, прям какой-то жаркий май был. Ну, согласитесь, что такого мая он опять какие-то рекордов понаставил по жаре.
2: Согласимся.
1: В общем, все как-то немножко в то, что должно было быть в июне, перенеслось на май, передвигается. Сейчас, видимо, у нас июль пошел.
2: Видимо.
1: Если следовать этой логике. Не очень такой июль. Ну, настраиваемся на то, что практически весь июнь будет у нас такой с дождичками, поэтому особо... У меня вчера зонт, кстати, очень пользовался популярностью, лежал очень долго в машине вчера.
2: Без дела.
1: Дай зонт, пожалуйста. Вот, поэтому я думаю, сейчас зонтики будут точно актуальны. Легко и просто с собой взял, пошел, все, если что, скрутил. Сейчас, тем более, такие зонтики я видел.
2: У меня такой маленький, компактный, что прям в сумку или даже в небольшой рюкзак положить. Я
1: карман
2: его специально
1: нужно,
2: купила, да, для путешествия, чтобы не тяжелый был и очень удобно.
1: Меня всегда интересует, а он насколько прочный, он вообще...
2: Вот, кстати, он у меня уже очень давно. Я думала, что он такой хлюпенький. Он, кстати, действительно выглядит довольно-таки, ну, несерьезно. Но он вообще выдержал уже много путешествий и много испытаний.
1: В общем, вот лайфхак. Сейчас появились карманные зонтики практически, если что, не помешает. Кстати, отличный подарок, если у кого-то сегодня день рождения.
2: Да.
1: Кстати, именинников мы как раз и будем поздравлять уже совсем скоро в утренней гимнастике. В 7.20, потом в 7.30 у нас уже будут яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. Ну и пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово» на GMFM в 7.50. Игру с подарками.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. «Интерра». Все для людей.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про».
6: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднения на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской, также на Космонавтов, от Победы до улицы Машиностроителей, на Серафим Дерябиной, от Грузовской до Шаумяна и на Высоцкого от Сыромолотова до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +13 градусов. Давайте-ка поздравим именинников. Кто нас ретродил сегодня, 29 мая? Рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает популярная российская актриса, известная по сериалам «Универ, новая общага» и «Гоголь», Юлия Франц. Кстати, псевдоним Франц она взяла в честь своей бабушки. Угу. Ей не удалось с первой попытки поступить.

0: поступить в театральный, и она год работала официанткой.
1: Бывает.
0: Но зато поступила на следующий год и сразу же начала сниматься в кино.
1: Ну вот идея, это то, еще раз доказывает, что не поступил этот год, не отчаивайся.
0: Не сдаемся.
1: Но год же она не бездельничала, она
0: конечно
1: могла бы ничего не делать.
0: Она готовилась.
1: Да, а она прям, понимаешь, работала, зарабатывала деньги, оплачивала жилье, готовилась. Mm-hmm. Молодец.
0: Красотка. Еще один крутой именинник у нас сегодня есть. Это Андрей Аршавин, один из самых ярких и титулованных российских футболистов, капитан легендарной сборной России 2008 года и обладатель Кубка УЕФА, чья карьера действительно полна уникальных спортивных достижений. Между прочим, в детстве параллельно с футболом серьезно занимался шашками и имел первый спортивный разряд. И тренер даже настаивал, чтобы Андрей связал свою жизнь именно с этим видом спорта и бросил футбол.
1: Ничего себе, ну
0: вот
1: выбор
0: так
1: пал, да?
0: Да, и не случайно.
1: Ну, с другой стороны, мы можем с шашками заняться сейчас.
0: Можно, да.
1: Под старость спокойненько поиграть.
0: Вообще, у него много талантов. Также проявил себя и как писатель, выпустил несколько книг для детей о футбольной жизни.
1: Ну, сейчас он еще и комментатор на одном из спортивных телеканалов.
0: Да.
1: Ну, и, в общем-то, довольно неплохо у него получается. Я помню, когда он только-только начинал, все так было очень скромно.
0: По-студенчески.
1: Да, как реально, как студент. И сейчас уже такой, ничего, вошел во вкус.
0: Дяденька.
1: Да, ну, набрался опыта. Поздравляем. Давайте поздравим всех именинников, кто сегодня в Екатеринбурге отмечает свой главный праздник. Всем-всем-всем-всем большой привет. И всех с днем рождения поздравляет Джем FM. С пятницы до понедельника рекомендуем вам отмечать этот праздник. Ну что, мы движемся дальше. Прямо по курсу у нас уже яркие заголовки на Джем FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита уже что-то нам приготовила.
1: Предприниматель заработал почти миллион долларов на старых гаджетах.
0: Ой, сейчас все узнаем.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая. Погода. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
4: Позвольте позаботиться о вас.
5: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
4: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
5: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
4: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина 53.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905. Jam FM.
8: 7:31 в Екатеринбурге, в центре города +13 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
9: Скажите, у вас

0: Есть старые гаджеты, ну там кнопочные телефоны, мыльницы.
1: Ну, если покопаться, что-то там найди, можно. Ну, конечно, мы все избавляемся. Но...
2: Нет, у меня, кстати, еще целая коробка сохранилась, вот не знаю, куда деть, так, чтобы выгодно.
0: Вот, можно сделать из них бизнес. Именно на этом, на старых гаджетах, решил заработать 28-летний предприниматель Лондон Джексон, который поднял на них, на гаджетах из прошлого почти миллион долларов.
1: Сколько у него гаджетов было и как он поднимал?
0: Он начал скупать старые кнопочные телефоны раскладушки, восстанавливать их и перепродавать поклонникам ретро-техники, ну, примерно по $100. Лимитированная коллекция таких гаджетов была полностью распродана за считанные минуты. Помимо легендарных раскладушек, его компания продает CD-плееры, кассетные плееры и камеры в эстетике нулевых. В 2025-м проект заработал примерно $750 тысяч и продал свыше 7 тысяч устройств.
1: Уже, то есть он уже не один, там уже компания у него.
0: Он создал уже небольшую компанию, предприятие по старым гаджетам.
2: То есть он их как бы обновляет, да? То есть начинка получается современная внутри или все по старинке?
1: Просто ремонтирует.
0: Я думаю, что он, да, чтобы они работали вообще, делают все.
1: Ну а как они же не могут в современных сетях там 4G, 5G работать или как-то у него... Получается...
0: Но сейчас же вот этот тренд на цифровой детокс, это все, знаешь, и немножко ты модный, когда ты как будто отказываешься от вот этих всех цифровых технологий.
1: Ну, в общем, если есть желание, покопал Ярик, у тебя, кстати, попробуй.
2: Не, кстати, я вот Razer вот старый бы свой, походил бы с ним вообще нормально.
1: Вкладывай, ну, либо сам ходить. Почему нет? Все, что, оказывается, нам не нужно,
0: забытое,
1: через какое-то время станет приносить, может приносить доход.
0: Да.
1: Я вот всегда так жене говорю, когда она говорит, когда выбросим уже? Я говорю, подожди, сейчас у меня будет основание для того, чтобы не выбрасывать старые вещи, а чтобы они хранились, так сказать, и ждали своего момента. Слышишь, Надя?
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm представляет ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит-букет». В центре города сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь и грозу. Ветер юго-западный 2,6 метра в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Ревде сейчас плюс 9. В Реже плюс 11. В Краснотуринске плюс 13 градусов.
3: Реклама.
4: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
4: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 7:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Время гороскопа на JamFM, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Сегодня 29 мая, пятница.
1: Овен, доверься своей интуиции, ответ придет неожиданно.
2: Телец, порадуй себя и устрой небольшой праздник.
1: Близнецы, держи фокус на важных задачах и не отвлекайся на мелочи.
0: Рак, проведи время с близкими людьми.
1: Лев, сконцентрируйся на своих желаниях, сегодня можно разрешить себе больше.
2: Дева, позволь себе выйти за привычные рамки, попробуй что-то новое.
1: Весы, определи свои приоритеты, это придаст энергии и сил.
0: Скорпион, сделай шаг к своим долгосрочным целям, не откладывай их на потом.
1: Стрелец, кто-то из прошлого может оказаться важен.
2: Козерог, позаботься о своем эмоциональном состоянии, разреши себе отдых.
1: Водолей, сегодня прекрасный момент что-то изменить в собственном доме.
0: Рыбы, пришло время для необычных решений. Не ограничивай воображение.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Где пробки?
1: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Октранс», официальный дилер «G-Tour», автоцентр «Глазурит».
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднения на Бакинский, Комиссаров от Кировградской до улицы Победы. Также на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинской. На Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей. Много машин на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шоумяна. На Высоцкого от Сыромолотова до улицы Егоршинский. Подход.
0: Реклама.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Ну что, подарки, призы в пятницу особенно круто получать. Хочешь их получить? Пожалуйста, в нашу игру «Стоп слово», милости просим. Победителю вручим пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. Игра состоится уже совсем скоро.
1: Приз очень классный, поэтому поторопись, чтобы принять в нашей игре участие. Для этого запоминай сначала номер плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Это наш мессенджер Макс, куда ты можешь отправить свой любимый смайлик, мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Стоп-слово».

0: 8 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжается судебное заседание, которое началось 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов, от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных – таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «СЗ Талан» Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». За окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Стоп! Стоп!
1: Слово! Слово!
0: Стоп! Слово!
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп! Слово!
2: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, начинается игра «Стоп-слово». Последняя игра, кстати, в месяце, в весеннем месяце, май, заканчивается май, да, и последняя игрушка сегодня. И на этой неделе тоже, кстати, последняя игра.
3: Да, это правда.
2: Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой» категории 18+, посмотрим, кто же сможет отправиться. И это, возможно, возможно, Маша. Маша, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Рассказывай, как настроение с утра пораньше у тебя?
4: Замечательное настроение. Я только что услышала об этой игре. Вот сейчас сразу же зарегистрировалась. Не знаю пока, как играть. Рассказывайте, будем играть.
2: Все здорово. Тогда мы про тебя немножко расскажем. Маша у нас из Екатеринбурга, едет на работу, работает в бухгалтерии. Маша, ну рассказывай, сейчас вот в конец весны. У вас там какие-то отчеты, планы есть? Горят? Или все хорошо? Сейчас у вас до конца года можно расслабиться?
4: Нет, до конца года, конечно... Конечно, нет. Работы всегда много, но она, конечно, очень активна. Так начинается, когда заканчивается, завершается, там, например, квартал. Там, да, действительно, отчеты различные, очень много информации, материалов, работ.
2: А квартал отсчитывается с месяца, с января идет или как? С начала года?
4: Да, конечно.
2: То есть январь, февраль, март, первый квартал, да? Потом апрель, май,
4: да,
2: июнь.
4: Да, потом, соответственно, начало апреля мы очень усердно работаем. Сейчас у нас июнь заканчивается. И в начале июля у нас очень много-много работы.
2: А вы не можете, чтобы вам не путаться, привязать, например, весна, осень, зима и лето? То есть квартал никак вот с января месяца начать, а, например, зима, весна, осень, лето? Нет, удобно, мне кажется,
4: было
2: бы.
4: Это не от нас зависит зима.
2: Зимний отчет, летний отчет, весенний отчет. Ну, как ты ни рыба, ни мясо, непонятно у вас.
3: Да. А ты предложи, вот у хорошего лайфхак от Палыча.
2: Да, конечно, главное, не запутаешься никогда, да?
3: Да, тут...
2: Весну уже сдали, сейчас лето будем сдавать. Ладно, Маш, давай, сейчас мы тебя познакомим с нашими правилами игры и желаем тебе, конечно же, только победы. Давай, Рит.
3: Прямо сейчас мы поставим для тебя песенку, а последнее слово в этой песенке спрячем за каким-нибудь забавным звуком. И твоя задача это слово угадать. Угадаешь, получишь приз и отправишься на вечеринку. Но если вдруг не справишься, в чем мы сомневаемся, конечно, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Маша, они уже взяли телефон, уже ждут, чтобы ты не ответила. А мы, наоборот, ждем, конечно, чтобы ты ответила и забрала приз. Ну что, готова?
4: Поехали.
2: Поехали.

0: А могу прочитать тебе строчки, если тебе не очень было хорошо слышно? Рассказать, что там поется, о чем?
1: Да, пожалуйста.
0: Жаркий июнь нам возвращает радость ушедших лет. Как хорошо мне с тобою бывает, и пусть для других... И вот тут слово какое-то запикано.
1: И пусть для других?
0: Угу. Ну вот рифма, вот радость ушедших лет, и вот рифма какая-то вот к слову лет. Что для других?
1: Век.
0: А?
1: Век.
0: Век?
1: Свет.
0: Свет. И пусть для других свет, да? Как хорошо мне с тобой бывает, и пусть для других свет.
1: И пусть для других... Не знаю.
0: Ну, версия свет, да, у тебя пока? Больше нет никаких версий?
1: Нет, вообще. Ну, я первый раз эту песню вообще слышу.
0: Да, Юр Штунов ее поет. А лето цвета неба называется песня. Ну, к сожалению, не повезло сегодня, Маш, не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов. Поиграем в другой раз, обязательно победишь, хорошо?
1: Обязательно, спасибо.
0: Все, давай своей огромной бухгалтерии большой-большой привет. Ну, пока. А мы всем-всем-всем уже сейчас говорим, что да, переходим в Messenger Max, берем в руки смартфон, отправляем правильное слово, загаданное слово из этой песни на номер плюс 7932-020-102.5. И не забывай, если у тебя скрыт номер в мессенджере, прикрепляй его, чтобы мы могли с тобой оперативно связаться и именно тебе вручить приз на Jam FM.

0: Стоп! Стоп!
1: Слово! Слово!
0: Стоп! Слово!
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп! Слово!
2: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Подводим итоги нашей игры «Стоп-слово». Итак, последние строчки песни. Сегодня была загадана песня Юрия Шатунова «А лето цвета неба». Так вот, строчки, которые сегодня прозвучали. «Жаркий июнь нам возвращает радость ушедших лет. Как хорошо мне с тобой бывает, и пусть для других». И вот тут слово было спрятано. Первая прислала правильный ответ Екатерина. С ней мы связались. Кать, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, рассказывай, какое слово мы загадали? Что это было?
3: Слово «Секрет».
2: «Секрет». А ты знаешь, да, эту песню?
3: Ну, я слышала, конечно, эту песню. Да и тут и под рифму подходит.
2: Вот, в рифму он.
3: А я за рулем просто быстренько написала.
2: Быстро, молодец. Быстрее всех, я тебе скажу, бы даже написала. Давайте послушаем Класс. Правильный ответ.
4: Как хорошо мне с тобой бывает, и пусть для других секрет.
2: Кать, ну а припев-то помнишь?
3: Лето, лето, да, там.
2: А лето цвета неба. Отлично, да, действительно, лето цвета неба, который придет уже в понедельник. Ну а сейчас Катя получает приз на Jam.fm. Вручаем мы тебе за правильный ответ пару билетов на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х, нулевых, за одну ночь. Ну а встречаемся уже летом, 6 июня, в концерт-холле «Свобода». Категория 18+. Красота.
3: Спасибо большое, спасибо. Я даже не знала, какой подарок.
2: Ну вот видишь, как отлично.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как лето спланировали?
4: Выбрали лагерь «Старт».
3: А что там?
4: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
3: Вам не рано?
4: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
3: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm.
11: Где пробки?
12: 8 часов 19 минут плюс 12 градусов за бортом в центре Екатеринбурга. 4 балла на дорогах города. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Репина от Токари до проспекта Ленина. Также Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесья. Много машин на Черепаново Стрелочников. От остановки Черепаново до улицы Транспортников. На Космонавтов от Электриков до Артинской. И на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.

0: 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Ну что, заканчивает у нас постепенно лето, 29-е, ой, лето, говорю, весна еще весна. Только. Лето наступает, подожди. 29 мая у нас сегодня не на календаре. Ну и, конечно, лето — это время каникул для детей, ну а взрослые, чем хуже, они тоже планируют отдых. Ну, конечно, не такой длинный, не 3 месяца, а все-таки у кого-то там 2 недели, у кого-то 3, у кого-то месяц, может быть. Ну, учителям в этом плане, наверное, повезло чуть больше.
1: Там чуть побольше,
0: там, да, что-то полтора месяца, где-то 45 дней, что ли.
1: Где-то около того получается.
0: Но, тем не менее, планируем отпуска. И вот сегодня хочется как раз поговорить про твои планы на отпуск, потому что кто-то куда-то собирается, кто-то, как я, уже, например, приобрел билеты. Я собираюсь тоже в конце лета в Белоруссию. Давно мы собираемся, но в этом году уже все. Мы поняли, что нужно просто купить билеты и уже не собираться.
1: Не отвертишься уже, все.
0: Да, уже деваться некуда. Ну и потом все, у нас там уже гостиницы забронированы и так далее. И, естественно, хочется приехать самой. Я ни разу там не был, но... Точнее, я был в Бресте проездом. Мы там ездили, когда еще раньше в европейские страны, через Белоруссию, был в Брестской крепости. Но хочется побывать в Минске, Гродно. Там много интересных городов. Беловежскую пущу хочется посетить. Вот. Ну и, соответственно, попробовать белорусскую еду.
2: О,
0: я
2: классно.
0: Гурман, жду прям встречи с колдунами. Это такая картофельная котлета, в которой внутри мясо.
2: Ну, типа
0: начинка.
2: Зразы что-то.
0: Не знаю. Вот хочется попробовать. Все-таки называются колдуны. И вообще в Беларуси очень много еды, очень вкусные. И вот по отзывам читаю, что все, конечно, очень хвалят, и она такая довольно доступная по цене, и этот национальный колорит, он очень такой в почете. В общем, отъемся, расскажу, и где побывал, тоже расскажу. Но это будет попозже. Рита, у тебя, кстати, какие планы на отпуск, куда ты собираешься?
2: Я планирую полететь в Таиланд.
0: Ух ты.
2: Обычно в Таиланд летают там зимой или в конце весны.
0: Сейчас дожди
2: там? Да, говорят, что сезон дождей, но я вот узнавала, и мои друзья в прошлом году как раз тоже летали в Таиланд. Есть курорты, на которых... Ну, такие более сухие. И можно еще погонять по островам. Да, и там гораздо меньше людей
0: не
2: в это
0: сезон,
2: время.
0: Да,
2: но, тем не менее, сезон фруктов никто не отменял. Сезон активности всяких экскурсий тоже никто не отменял. Так что я думаю, что должно все пройти хорошо. И с погодой должно тоже повезти.
0: Ой, нам в стае привозили фрукты экзотические всевозможные. И мне очень манго понравился.
2: Ой, там
0: он
2: манго...
0: настолько тает во рту просто.
2: Я никогда такое не ела, как в Таиланде. Я уже была в Таиланде, но на другом острове. В этот раз собираюсь на Пхукет.
0: А кузнечиков всяких будешь, а лягушек там есть?
2: Ну вот я не любитель, если честно, такого мяса.
0: А я хочу попробовать.
1: Мне привези Палычу.
2: А я привезу тебе.
0: Спасибо. Мне привозили, но они уже как остывшие не то.
1: Не хрустят.
0: Ну нет, надо, чтобы его прямо из фритюра тебе достали сразу. Раз. Вот это, мне кажется, самое классное. Ну это как шашлык разогрет. Кстати, неплохой. Мне очень ящерицы понравились. Они такие резинки напоминают. А вот кузнечики всевозможные, там скорпионы, они напоминают какие-то сено. Трава какая-то сушеная. Ну, мне не очень не понравились. Ну, в общем, есть чего попробовать.
2: Есть уже что привезти, уже есть заказы.
0: Это прекрасно. Везите мне, если что, ящериц, резинки вот эти. Твои планы, но...

0: 8:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов на Jam.fm. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Палыч, я думаю, моя новость тебе точно зайдет. В Екатеринбурге стартует сезон летних кинотеатров.
0: О, да, мы, кстати, ходили в прошлом году, и нам прям понравилось. Мы в парке Маяковского, по-моему, были. Очень круто.
1: Вот по традиции в городе будут работать кинотеатры под открытым небом в парке Маяковского, как раз где ты был. В саду Нурова, там уже заработал, в Преображенском парке, это в академическом, во дворе Свердловского областного фильмофонда и у ККТ «Космос». Первый летний кинотеатр уже запустили в саду Нурова. Сезон открыли 24 мая фильмом «Рок-волна». Здесь планируют, кстати, показывать фильмы регулярно, можно посмотреть афишу. В парке Маяковского летний кинотеатр откроют 3 июля. Можно смотреть фильмы, сидя на стульях, более так классическим образом, а можно разместиться на собственном пледе. Кинопоказы будут проходить бесплатно и в программе художественные и анимационные фильмы. Это что касается парка Маяковского.
0: А мне вот еще бы хотелось, чтобы зонтики какие-то были, либо навесы, потому что, ну, во-первых, погода у нас такая, да, лето не особо жарко. А во-вторых, когда вот если днем сидишь, то прям жарковато.
1: А, кстати, в парке Маяковского, по-моему, вот когда я была пару лет назад, там были как раз зонтики, даже такие типа лежаков какие-то штуки. И еще пуфики такие, знаете, кресло-груша.
0: Это все есть, да. Но мы были последний раз, когда это было под открытым небом. Единственное, что стояло дерево большое, в тени дерева как раз все скучковались, вы облепили это дерево.
1: А вы что смотрели, не помнишь?
0: Мы смотрели, по-моему, Вуди Аллен про Париж, что-то там.
1: «Полночь в Париже», по-моему,
0: возможно,
1: такой есть
0: да,
1: фильм.
0: Да. Вот, прекрасно. Я причем посмотрел потом про Нью-Йорк, у него же серия про города.
1: Да, очень классно.
0: И вот я пришел и потом всю эту серию посмотрел, потому что мне залетело как-то этот фильм. Да, мне что понравилось, почему именно на свежем воздухе, там очень классный звук сейчас стал. Раньше как-то сидишь, ну и звук не особо, и не особо
1: не
0: хочется.
1: Не слышно, не видно,
0: а
1: да?
0: Сейчас такой сделали звук, там, не знаю, как-то поставили эти системы, ты сидишь, ты прям все четенько слышишь, все слова. Ну, как в кинотеатре, но в то же время на свежем воздухе.
1: Кстати, даже если ты где-то подальше просто прогуливаешься, ты слышишь, что происходит в этом кинотеатре. Может, даже не видишь, но слышишь точно.
0: В общем, очень круто сейчас сделано. Всем советую действительно провести время, а главное, бесплатно. Ну что, вот такие яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8:35 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу. Ветер юго-западный 2,6 метра в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске в Полевском сейчас плюс 10. В Асбесте плюс 11. В Туринске плюс 14 градусов.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, сегодня 29 мая, пятница. Ну что, заканчивается весна, ждем лето, ну и ждем отпусков. Твои планы на отпуск мы сегодня как раз обсуждаем. Вот Ярик у нас собрался на следующей неделе, между прочим, на две недельки в отпуск, а вот куда, хочется узнать.
1: Да, вот мы с супругой давным-давно хотели побывать в городе Самара, посмотрели по датам, и так совпало, что там еще и концерт «Руки вверх» будет.
0: Здорово.
1: Да, это 6 числа будет. В Самаре. Ну и получилось так, что под это мы подстроили еще небольшой круиз на корабле.
0: Ух ты.
1: Из Казани, получается, до Нижнего Новгорода и обратно, и переезжаем в Самару и попадаем на концерт «Руки вверх».
0: Еще в Самаре тусуетесь,
1: а потом... В Самаре тусуемся 3 дня, и потом уже домой.
0: Слушайте, это прекрасно. Мне нравится, когда вот такие отпуск не на одном месте, а с какими-то там движухами, там, вообще, тут, и еще если какие-то мероприятия внутри уже. Вы, по-моему, за концерт чуть ли не за полгода, да, покупали билеты?
1: Мы взяли, по-моему, в ноябре.
0: Ну, то есть, вот видите, человек, когда уже планировал горизонт планирования. А, кстати, очень удобно и прикольно сходить на концерты каких-то любимых звезд в других городах. Во-первых, во многих городах это дешевле, чем в Екатеринбурге, открою тайну.
1: Немножечко, но дешевле.
0: А во-вторых, ну, просто интересно. Другая площадка, другая атмосфера, другие кафе, другие улицы, все другое. Поэтому, мне кажется, это очень классно, когда вот какие-то в свой отпуск уже вмонтировано какое-то культурное мероприятие, событие.
1: Да, вот я понял, что нужно запланировать заранее.
0: Конечно.
1: Тогда это вот классно получается.
0: Правда, правда. Ну что, почитаем еще, что пришло про план на отпуск.
2: Катя пишет: съездить в Санкт-Петербург, погулять по городу, посмотреть достопримечательности. И есть повод. Зимой выиграла промокод на 3000 рублей в кафе, которое есть в этом городе.
0: Ну вот
2: прикольно,
0: смотри, тоже, да?
1: Угу.
0: Культурное мероприятие. Почему выбрала? Потому что где-то выиграла
1: сертификат-то
0: промокод.
1: Сертификат-то уже есть.
2: Смотивировал, да?
1: Потратить-то ведь надо.
0: Слушай, такой интересный лайфхак. Мне кажется, турагентство надо брать на заметку. Пришли, некоторые приходят, говорят, даже мы не знаем, куда сходить. А вот вам, пожалуйста, сертификатик на 3000 в кафе. В Таиланд.
1: Но кафе находится...
0: Например, да.
1: В Якутске.
0: И сразу как-то хочется съездить, потому что, чтобы это уже твое, чтобы не пропало. Слушай, здорово. Ну что, прекрасно. Кстати, Санкт-Петербург прекрасен, мне кажется, всегда.
2: Я обожаю Санкт-Петербург и мечтаю летом все-таки, может быть, какие-нибудь выходные для этого отвезти, обязательно съездить.
0: Вот, это прям с мои слова сказала. Я тоже думаю, хотя бы на 4 ворваться в Санкт-Петербург. Твои планы на отпуск, об этом мы сегодня говорим. Пиши в мессенджер Макс, +7 932 020 102. Также в мессенджере Макс есть наш канал, так и называется, GMFM Екатеринбург, туда тоже можешь писать, ну и группа GMFM во ВКонтакте. Все читаем, заодно и сообщение, и, естественно, вручим приз на GMFM.

0: 8 часов 44 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Далее на Jam FM игра «Мальчики и девочки».
1: Реклама.
2: Позвольте позаботиться о вас.
1: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
1: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас.

0: Семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM. ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит».
7: 5 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение плотное. Стоят улицы Большакова от Серова до Белинского. Также Белинского от Фучика до Фурманова. Много машин у Черепанова, Стрелочников от останов Черепанова до Производственного переулка. Также на Космонавтов от Победы до Фронтовых бригад и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
8: Реклама.

0: 8 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, всех с пятницей, всех с окончанием весны, всех с последним рабочим, ну и с подарками на Jam FM, который уже совсем скоро кто-то точно из вас заберет в нашей игре «Мальчики и девочки».
1: Чтобы принять участие, запоминай наш номер плюс 7 932 020 102 и 5, это наш мессенджер Макс, именно он открыт для твоих смайликов. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед! Love.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки дронов в Волгограде. К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в одном из районов города дрон врезался в многоэтажку, в здании выбиты стекла на балконах. Вечером массированной атаке дронов подверглась Белгородская область. Есть пострадавшие. Ночью и утром вводили ограничения на полеты самолетов в московском Шереметьево. Центробанк накануне повысил официальный курс доллара на пятницу сразу на 47 копеек. Также стал дороже евро. За минувшие сутки единственной подешевевшей валютой стал китайский юань. Эксперты полагают, что рубль дошел до пика укрепления и ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится. Об этом рассказала газете «Ру» аналитик фондового рынка УК «Альфа Капитал» Алина Попцова. В июне-августе она прогнозирует курс американской валюты на уровне от 72 рублей до 76. В Нижнем Тагиле вынесен приговор 15-летнему подростку, который смертельно ранил ножом незнакомую ему женщину в подъезде в январе прошлого года. Погибшая была многодетной матерью. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, осужденный отправлен в колонию на 6 лет 4 месяца. Также ему назначен 1 год ограничения свободы. С подростка и его законного представителя взыскана компенсация морального вреда в пользу родных погибшей на сумму 1,5 миллиона рублей, пишет Е1. Обвиняемый вину не признал. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движений первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут по пятницам и воскресеньям, пишет «Комсомольская правда». Российская драма «Группа крови» победила на втором азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Военная драма получила статуэтку «Золотой буревестник». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Приз создателям кинокартины вручил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргополов. Он отметил, что такие картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Фильм вышел в российский кинопрокат 8 мая прошлого года. К 80-летию Победы также демонстрировался в широком прокате в Китае. Группа крови рассказывает о событиях в детском концлагере в Вырице Ленинградской области. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре города сейчас плюс 12 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду, дождь, грозу, ветер юго-западный 2,6 метра в секунду. При грозе порывы до 12, температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Разыгрываем пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на любой фильм. За мальчиков играет Владимир, он из Екатеринбурга, работает на заводе «Электрогидромаш» менеджером. Сейчас уже трудится. Володь, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рассказывай, какие планы на летний отпуск? Куда планируешь отправиться? Мы сегодня об этом говорим в теме утра.
1: Да, отдыхать.
0: Это прекрасно.
1: Мясо жарить.
0: Ну, то есть это будет шашлык, дача, загород.
2: База
0: есть...
2: отдыха какая-то.
1: Ну да, пока особо не планировал куда-то конкретно ехать.
0: Ну, то есть где-то у нас в Екатеринбурге, но на природе, да?
1: Ну да, в области.
2: Просто отлично. Перезагрузиться.
0: Да, это, кстати, хороший отдых.
2: Отличный.
0: Играешь ты с Аней, она у нас представляет команду девочек из Екатеринбурга, работает кладовщиком уже тоже на работе. Аня, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Но у тебя какие планы на отдых? Куда планируешь отправиться?
3: Мы третий год подряд с мужем ездим на машине в Крым.
0: Так.
3: Будем изменять своим традициям.
0: А
3: поедем
0: в
3: июле в Крым.
0: В каком? А в июле, да, уезжаете?
3: Да.
0: Сколько времени примерно занимает дорогу туда, обратно?
3: 2 дня.
0: 2 дня, и вы уж в Крыму и обратно так же, да?
3: Да.
0: Слушайте, ну здорово.
2: Молодцы.
0: Отлично, кстати, у меня тоже знакомый постоянно ездит на побережье. Mm-hmm. Им очень нравится. Ну что, прямо сейчас предлагаем поиграть. Есть у нас отличный приз. Слушайте внимательно правила и всем желаем удачи.
2: Мы с Палычем для вас приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Ани, я приготовила вопросы для Вовы. Все очень просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и победит.
0: Поехали! Володя, первый вопрос для тебя.
2: Сыр буррата. Козий сыр или коровий?
1: Козий.
2: Нет, коровий.
0: Будем знать. Аня, вопрос для тебя. С 1 июня заработает светом музыкальный фонтан на Плотинке. И будет он работать практически каждый день с 9 утра до 23.00. Но все-таки один день в неделю у него будет выходной. А вот какой это день? Понедельник или среда?
3: Понедельник.
0: Да, действительно, понедельник. Музеи также обычно, да, по понедельникам отдыхают. 1-0 в пользу девочек. Владимир, вопрос для тебя номер 2.
2: Итальянка – это стрижка или вид окрашивания?
1: Стрижка.
2: Верно, абсолютно, это такая стрижка.
0: Счет сравнялся. Аня, вопрос для тебя номер 2. На каком острове в греческой мифологии жил Минотавр? Остров Крит или остров Кипр?
3: Крит.
0: Да, действительно. 5 тебе за греческую мифологию. Пока счет 2-1 в пользу девочек. Владимир, надо отвечать.
2: Отложной воротник Апаш. Воротник с застежкой или без застежки?
1: С застежкой.
2: Нет, без застежки.
0: Ну что, игру мы останавливаем. 2 пробуха у Владимира, у Ани 2 правильных ответа. У тебя, говорим, спасибо. Ну и не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов. Поиграем обязательно в следующий раз, хорошо?
1: Спасибо, все доброго.
0: Спасибо тебе, отличного дня. Ну, Аню поздравляем с победой!
3: Спасибо.
0: Ну что, пара, пригласительные в «Континент Синема» «АллатРи» на любой фильм. Здесь можешь посмотреть самые ожидаемые премьеры этой весны.

0: Реклама. Как лето спланировали?
1: Выбрали лагерь «Старт».
0: А что там?
1: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
0: Вам не рано?
1: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
0: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM. Где пробки?
6: 9:16 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Атлантик Про».
7: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоит сибирский тракт Лучевой до ЖД переезда, также Донбасская Бебель от Суворовской переулка до Таватуйской. Много машин на Фурманова от Сурикова до Белинского, на Белинского от Авиационной до улицы Фурманова. Затруднение Черепаново-Стрелочников от остановки Черепаново до Транспортников, на Космонавтов от Победы до улицы Турбинной, на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
8: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
2: С 28 по 31 мая.
1: Два года. На Горького 4А. Пластинка 0+.
3: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера «Интерра». 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. «Интерра». Все для людей.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
10: Владимир Десятов, Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рита, рассказывай.
11: Ужасная новость. Партнеры начали ревновать друг друга к нейросетям.
10: О, это уже какой-то тренд в мировой? Или что происходит?
11: Ну, это такая, не знаю, оплошность. Из-за нейросетей такое происходит, ссоры часто.
10: Ну, расскажи нам пример, который у тебя перед глазами.
11: По рассказам психологов.

0: Пары приходят к ним с жалобами на вмешательство ИИ в личную жизнь. Действительно, мужчины и женщины все чаще стали обращаться за поддержкой к нейросетям и иногда проводят с виртуальным собеседником больше времени, чем со второй половинкой.
1: Интересно.
0: Да, это вызывает, конечно, ревность второго партнера. Отмечается, что влюбленные используют общение с нейрочатом, чтобы избежать серьезных разговоров, абстрагироваться от домашних проблем. Дело в том, что нейросеть очень хорошо научилась утешать человека.
1: Я хотел как раз сказать, что она не ругается в ответ.
0: Да, исследования доказывают, что эмоциональная компетентность ИИ оказалась выше, чем у среднестатистического человека.
1: То есть есть чему поучиться, да? Ну, та же звука, например, у нас есть эта Алиса, и с ней же невозможно поругаться.
0: Ну да,
1: она, наоборот, тебя успокаивает, как-то ты на нее что-то покричишь, там, она тебе какие-то спокойные вещи говорит, или такая, ну, давайте об этом поговорим в следующий раз.
0: Да.
1: Что-то такое. Это прям хороший лайфхак, берем на заметку. Если вдруг нас...
0: Ну, аккуратнее.
1: Там... Нет, я имею в виду, что вдруг это как лайфхак, чтобы не ссориться.
0: Да.
1: Ну, берем пример просто с нее, и вот представляешь, ты там ругаешься, а тебе так спокойно. Давай поговорим об этом в следующий раз. Я тебя все равно люблю. Ты такая красивая, когда злишься. Ну, например.
0: Ну, можно попробовать. Не знаю, что из этого, правда, получится.
1: Ну, с другой стороны, мне кажется, чем меньше общаешься с нейросетью, тем лучше твои отношения с партнером.
0: И это точно.
1: В общем, все должно быть в меру.
0: В балансе.
1: Это яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: А 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm и ИП-цимбал Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит Букет». За окном сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу. Ветер юго-западный 2,6 метров в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Ревде сейчас плюс 10 градусов, в Реже плюс 11, в Краснотурьинске плюс 13.
2: Реклама.
3: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
2: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
3: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 10 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Время гороскопа на Джим ФМ, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Сегодня 29 мая, пятница.
1: Овен, доверься своей интуиции, ответ придет неожиданно.
2: Телец, порадуй себя и устрой небольшой праздник.
1: Близнецы, держи фокус на важных задачах и не отвлекайся на мелочи.
0: Рак, проведи время с близкими людьми.
1: Лев, сконцентрируйся на своих желаниях, сегодня можно разрешить себе больше.
2: Дева, позволь себе выйти за привычные рамки и попробуй что-то новое.
1: Весы, определи свои приоритеты, это придаст энергии и сил.
0: Скорпион, сделай шаг к своим долгосрочным целям, не откладывай их на потом.
1: Стрелец, кто-то из прошлого может оказаться важен.
2: Козерог, позаботься о своем эмоциональном состоянии, разреши себе отдых.
1: Водолей, сегодня прекрасный момент что-то изменить в собственном доме.
0: Рыбы, пришло время для необычных решений. Не ограничивай воображение.
3: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Америки.
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Светореченской от Васильковой до Объездной, Большакова от 8 марта до Белинского, Березовский тракт Прудовая от Горького до Мурзинской. Много машин на Донбасской, Бибеле от Никольского переулка до Таватуйской, на Вильгельме до Генина от Сахарова до Краснолесья, на Восточный Первомайский до Декабристов и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: 102.5 Джем ФМ.
3: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: все.
1: Да, танцуют все. 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, потому что лето наступает. Заканчивается уже в эту пятницу и рабочая неделя, и весна заканчивается. Ну и уже начинаем планировать отпуск. Твои планы на этот летний отпуск, об этом мы сегодня с тобой говорим. Почитаем, что еще нам пришло.
2: Анастасия пишет: как раз сегодня сын предложил обсудить, куда поедем на каникулы. Сказал: хочу снова в Тюмень покидаться снегом. Потому что там в одном из термальных источников есть комната со снегом.
3: Ух ты!
2: Летом, слушай, прикольно.
1: А я что-то не был, надо мне найти эти источники будет, потому что много там, где был.
3: Ну, там их много просто.
1: Да, вот именно со снегом не
3: встречал. Где там снег, да?
2: Настя, напиши явки, пароли.
1: Это вообще здорово, да, что можно вот так вот из лета в зиму.
2: Да, прикольно очень.
1: Нам всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью и зимы. Так, сообщение пришло от Екатерины. Представляю, как уже соберу клубнику в огороде и пойду на озеро загорать. Купаться и лакомиться ягодами.
2: Ну, кстати, это тоже очень клево. Вокруг нас очень много классных мест в области, в соседних областях, да, не надо никуда далеко даже лететь, можно... Есть уже такие классные базы отдыха, комфортабельные, крутые, цивилизованные.
1: Скоро же земляничка уже пойдет,
3: уже,
1: а потом,
3: да.
1: А потом уже за ней и клубничка пойдет.
2: А потом там черника,
1: малина,
2: брусника, вот эти
1: все ягодки.
3: А потом грибочки.
1: Ой, слушайте, ну, лето, оно прям такое вкусное. Твои планы на отпуск пиши нам, успевай. В наш мессенджер Макс плюс 7932-020-102.5. Также можно писать в канал Макс GMFM Екатеринбург, либо группа GMFM во ВКонтакте. Где тебе удобно, выбирай. Главное, чтобы твое сообщение к нам пришло. Выбери одно из сообщений и наградим призом на GMFM совсем скоро.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили. Они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Половина свердловских детей и родителей не доверяет школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебное заведение укомплектовано специалистами. Родители не доверяют психологам по разным причинам. Одна из них – школьный психолог может совмещать работу предметника, например, учителя биологии, отметила Татьяна Титова. А также напомнила номер общероссийского детского телефона доверия – 124. По этому номеру психологическая помощь быстрая и анонимная, отмечает омбудсмен, пишет Урару. В Уральском госуниверситете путей сообщения УрГУПСе сменился ректор. Как указано на сайте вуза, исполняющим обязанности ректора назначен Олег Балагин. Бывший ректор УрГУПСа Александр Галкин возглавлял вуз 7 февраля 2008 года. Новый руководитель Олег Балагин окончил Омский госуниверситет путей сообщения по специальности локомотивы. С 2002 года по 2025 он работал в Омском вузе, начинал с должности лаборанта, закончил проректором. 27 мая новый ректор встретился со студентами УрГУПСа и ответил на их вопросы, пишет «Комсомольская правда». Танзания может стать безвизовой для россиян. Власти России ведут соответствующие переговоры. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на МИД России. Также идут переговоры об отмене виз с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком. Танзания привлекательна для туризма. Летом планируется запустить прямые рейсы. В будущем сделать возможность оплаты картами МИР. При этом в МИДе России отмечают, что развитию турпотока из России в Танзанию препятствует ряд факторов, включая активность экстремистских группировок. Также Танзания, как и многие другие страны Африки, относится к зонам риска вспышек опасных инфекций. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, рассказала агентство РИА Новости глава департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Летом прошлого года рабочих дней было 63, еще годом ранее 64. Переносов выходных дней на летние месяцы в этом году не предусмотрено, пишет РБК. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «СЗ Талан» Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь и грозу. Ветер будет юго-западный, 2-6 метра в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан, с этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Джем FM. Hey!

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: 10 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыгрываем билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто, категория 0+. Но обсуждали мы сегодня твои планы на отпуск. Весна заканчивается, да здравствует лето. Уже совсем-совсем скоро. С понедельника будем уже летними.
2: Кайфовать.
1: Ну а пока еще, да, весеннее. Так, почитаем, что еще пришло.
2: Ксюша пишет: вчера рискнула и купила билеты до Владивостока на поезд.
1: Вау.
2: На работе сказали, что с ума сошла. Почти неделю ехать, но я решила, надо, полстраны посмотрю только за одну дорогу.
1: Я, кстати, ездил до Хабаровска. Ну, правда, много чего проезжать. Там по берегу Байкала поезд идет такой красивый.
2: Ой, слушай.
1: Омулем там на станциях можно. Ну, тем не менее, но все равно, ну, вот в поезде. Вот кто-то, кому-то... Я вот могу ехать в поезде. Но даже для меня 7 суток это долго.
2: Ну, ты молодец, мы в тебя верим.
1: А Алена написала сообщение. Мне врачи запретили все, и перелеты, и термы, и бани. Но я не отчаиваюсь и решила путешествовать в этом году на теплоходе. Вот так и надо делать.
2: Молодец.
1: Если что-то запретили, да, ну столько сейчас возможных вариантов. А теплоход — это вообще такой релакс. То есть там просто едешь,
2: отдохнешь, в общем.
1: И картинка постоянно меняется перед глазами. Это тоже великолепно. Но сообщение, которое мы сегодня выбрали и решили наградить, пришло от Екатерины. Съездить в Санкт-Петербург хочется, Екатерина. Погулять по городу, посмотреть достопримечательности. И есть повод. Зимой выиграла промокод на 3000 рублей в кафе, которое есть в этом городе. Ну, бывает же, соседка такая, знаешь, в разных городах выиграл. И есть возможность потратить его именно там. Мы вообще поняли, что если у тебя есть сертификат, хоть на 1000 рублей, хоть на 3.
2: Это уже мотивация.
1: Мотивация посетить этот город. Катя, вручаем мы тебе сегодня главный приз. Это билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто.
2: На правах рекламы.
1: Тут-то круто дарит крутые летние каникулы.
2: С 1 июня по будням работает летний клуб.
1: Тематические смены каждые 2 недели. Аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность.
2: Трехразовое питание и чат с родителями.
1: Развлечения не хватит на все лето.
2: Подробности и программа в парке «Тута Круто».
1: РК «Комсомол», 3-й этаж.
2: А также на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
1: Для детей от 6 лет.
3: 102,5. Джем ФМ.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Позвольте позаботиться о вас.
3: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
3: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Старомолотова от Новгородцевой до Высоцкого, также проспект Ленина от Московской до улицы 8 марта, Блюхера от Раевского до улицы Шевской. Много машин на Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого, также на Березовском тракте Трудовой от Горького до Мурзинской и на Высоцкого от 43-й Комсомола до улицы Егоршинский подход.
5: 102.5 Джем FM.

0: Почему на Jam FM только что прозвучал Майкл Джексон? Да потому что он у нас в гостях. Ну ладно, ладно, ладно уже. Конечно же, не совсем он. 29 мая в 19:30 в Континент Синема АЛЛАТРА можно будет погрузиться в мир легендарного Майкла Джексона на примере байопика «Майкл». И там ожидается живое выступление Павла Талалаева. Он официально признан двойником Джексона самой сестрой певца Латой Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. А в 2011 российский телеканал MTV провозгласил его официальным двойником Майкла Джексона в России. Итак, с нами двойник Майкла Джексона Павел Талалаев. Аплодисменты!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, я прям смотрю, Майкл Джексон у нас, да? Шляпа, очки, все, прикинь.
2: Без сомнений.
0: Крутой наряд.
1: Спасибо.
0: Да нет, ну, слушай, я уже хочу сфотографироваться. Ну, потому что сейчас такая движуха, на самом деле, с этим фильмом идет. Все везде говорят из всех... Я недавно, кстати, посмотрел концерт Майкла Джексона в Берлине. Это что-то фантастическое. Могу сказать, что Джексон, он такой всегда актуальный, всегда живой, всегда вечный. Павел, ну, расскажи о себе, почему ты решил стать двойником Майкла?
1: Ну, это случилось очень давно. Это еще с самого детства. Мне было, наверное, лет 8, может быть, 9, вот так вот. Ну, со школьной скамьи. В этом мне помогли, естественно, мои родители, больше мама.
0: О, поддержала.
1: Вот. Да, ну вот, а также мои друзья все.
0: Как, кстати, отреагировали родственники? Ну, мама, понятно, сказала, молодец, сын, занимайся, я тебе буду помогать. А другие что сказали? Были те, кто сказал, да ничего не получится, зачем тебе это надо?
1: Ну, у кого-то были, даже вот у моего старшего брата, может быть, какие-то были сомнения.
0: Слушай, Майкл Джексона уже нет много лет, но вот музыка, живее всех живых, образ его знают, любят даже подростки. Почему так? Как ты считаешь? В чем секрет Майкла Джексона?
1: Знаете, я считаю, что... Все-таки Майкл был такой вот революционер в плане музыки, да, и поэтому совмещалось вот эти все стили, может быть, вот это все и привлекает сейчас даже до сих пор вот, нынешнюю молодежь, детей, вот, и, ну, также, кто вырос на этой музыке еще с 90-х годов, допустим, да, у них появились дети, и они все-таки воспитывают на этой музыке, и поэтому, я думаю... Поэтому Майкл же и жив.
0: Мне все-таки кажется, что не только музыка, но еще и танцы. Вот это вот движение
2: легендарные.
0: Никто не может. Недавно я пересмотрел концерт в Берлине. Это фантастически. Он актуален, он современен. И так никто не работает, как этот Джексон отработал. То есть там не только же он, команда вся, вот эти декорации, свет,
2: шоу, да?
0: Шоу. Это
1: да,
0: прям...
1: он брал самое лучшее. Лучших танцоров, лучших музыкантов, конечно.
2: Лучшую команду.
1: Лучшая команда, да.
0: Подходим постепенно к тому, что очень сложно, это, конечно, на танцы Джексона. Насколько их сложно повторять? Может быть, какие-то у тебя есть секреты? Как ты к этому вообще пришел? Как ты поддерживаешься? Как форму поддерживаешь свою?
1: Ну, конечно, надо каждый день это
2: заниматься.
1: Практиковать, да, ну, как бы заниматься, да, вот. Ну, тяжело дается, да, не спорю, это, ну, хореография тяжелая, вот. Но я люблю вот прям все делать до мелочей.
2: Копировать. Подробно, да?
1: Подробно.
0: Слушай, ну, ты выглядишь идеально, как Джексон, один
2: аж
0: в один.
2: Аж мурашки у меня.
0: Да, согласен полностью. А можешь что-нибудь повторить, может быть, какие-то фирменные звуки, движения?
1: Ну...
0: О!
2: Класс! Узнаем!
0: Это круто, прям шикарно. Ну, мы еще посмотрим, наверное, какие-нибудь движения, там, может, там кусочек что-нибудь потом исполнишь. Мы обязательно все это покажем нашим радиослушателям, потому что у нас сейчас это выкладывается на видео, у нас тут снимают куча камер, поэтому Майкл Джексон у нас сегодня в гостях, ну, двойник Майкла Джексона, Павел Талалаев. Паш, ну, у нас с собой есть игрушка небольшая. Кстати, перед тем, как поиграем, все-таки еще один вопрос. А что бы ты спросил у Джексона, если бы встретился с ним?
1: Майкл... Ты где так долго пропадал?
0: Мы тебя заждались, да?
2: Хороший вопрос.
1: Да, ну это, конечно, шутка такая, да. Ну, мне бы было интересно, наверное, узнать какие-то вот, если у меня движение не получается, я, может быть, его попросил бы мне показать это.
2: Помочь повторить.
1: Помочь повторить, да.
0: Не могу не спросить, а вот это движение, когда он ботиночками на сцене и наклоняется очень низко, не делаешь такое?
1: Я делаю, да, но... Сегодня...
0: Понятно, нам нужна специфическая обувь, да, и
1: конечно,
0: сцена.
1: Нужна специальная обувь, да, специальная
2: площадка.
1: Платформа.
0: А он же прям запатентовал это его изобретение.
1: Да, это запатентовано,
0: запатентованная
1: да.
0: история. Так, ну что, готов поиграть? У нас Рита подготовила для тебя вопросики.
1: Давайте попробуем. Я думаю... Я, конечно, не энциклопедия такая, но прям
0: ну,
1: могу что-то забыть.
0: Разберемся.
2: Я подскажу тебе, если что.
1: Спасибо.
2: Когда родился Майкл Джексон?
1: 58-й год, 29 лета.

0: Да, абсолютно верно. Куриные крылышки хрустящие очень любил.
1: Вот кто бы мог подумать, да? Куриные хрустящие крылышки.
0: Выглядел безупречно.
1: А выглядел, да?
0: Супер стройный.
1: А потому что занимался очень много танцами.
0: 100% в хорошей форме всегда себя держал. За что публичная библиотека Лос-Анджелеса выставила Майклу штраф в $1 000 000?
2: Библиотека.
0: Да, попробуй догадаться, это несложно.
1: Школьников, кстати, за это часто ругают.
0: Что дело такое?
1: Когда берут в книгу,
0: а потом
1: эту книгу
0: забывают вернуть назад.
1: А там все-то денег стоит.
0: Ждут, а она у Джексона.
1: Так. $1 000 000, представляешь, книжку он задолжал.
0: Ужас. В каком культовом фильме Джексон сыграл инопланетянина?
2: Инопланетянина.
1: Там много инопланетянов разных.
0: Сплошные, я бы сказала.
1: Да.
0: Заселили планету.
1: Да, но там были ребята, которые помогли эту планету отстоять.
2: А, капитан...
1: Нет, такие двое были агенты, которые справлялись.
2: А, Уилл Смит. Люди в черном.
0: Абсолютно верно. Люди в черном 2, тайный агент М была роль его. В знаменитом клипе Black or White в самом финале полной версии кто очень известный появляется, сидя на диване перед телевизором? Ну, такие персонажи, ну, суперизвестные. Мемные.
2: Из мультиков.
0: Абсолютно Барт и Гомер Симпсоны.
1: Да.
0: Хорошо. В новом байопике Майкл, который сегодня как раз выходит на экраны, короля поп-музыки играет его родной племянник Джафар Джексон. А кто играет маленького Майкла в эпохе Jackson 5?
2: Вот я вот сейчас не могу этого вспомнить. Честно, я...
1: А мы сейчас подскажем.
0: Подскажу и всем расскажем. Джулиано Крувальди, 9-летний парень, который прославился в соцсетях своими идеальными каверами на танцы Джексона.
2: Круто, круто.
0: Да.
1: Среди 9 лет знает Джексона, да? Он еще не родился, когда Джексона уже не стал.
0: Ну, видимо, его настолько впечатлил Майкл Джексон.
1: Да. Так, это все? Последний был
0: это
1: вопрос?
0: Это все, да. Не будем больше мучить.
1: А я напомню, что у нас сегодня в гостях двойник Майкла Джексона, Павел Талалаев. Премьера фильма в ЛТР сегодня состоится 29 мая в 19:30. Континент Синема. Можно прийти, посмотреть и погрузиться в мир легендарного кино. Спасибо огромное, что нашел время. Ну и спасибо, что ты прям продолжаешь дело великого, великого человека Майкла Джексона.

0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 10:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» и ЖК «Сибирская Калина». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу, ветер юго-западный 2,6 метра в секунду. При грозе порывы до 12. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске по Левском сейчас плюс 10, а в Асбесте плюс 11, в Туринске плюс 14 градусов.
0: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
2: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
2: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Джем FM 102.5. Джем
5: FM. Touch you right now.

0: где пробки.
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Глазурит», официальный дилер Юни, автоцентр «Глазурит».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагенина от Сахарова до Краснолесья, также Космонавтов от Мельковского переулка до улицы Турбинная. Переулок Базовый, Трудовая от Барьевной до улицы Мурзинская. Много машин на ИКАДе от реки Березовка до Высоцкого. На Восточной от Советской до Декабристов и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
0: Реклама.

0: 10:53 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. 29 мая на календаре, заканчивается весна потихонечку, но еще выходные весенние нас ждут, а вот с понедельника лето придет и летние трудовые будни. Дождичек на улице обещают нам такой, ну, несмотря ни на что, в любом случае получаем плюсы от того, что сейчас стало не так жарко и посвежее на улице, да?
1: Да, ищем во всем преимущества какие-то.
2: Конечно, да.
0: Да, ну а все растения, у кого там огороды, они же говорят, спасибо за дождь.
1: Можно в кино, кстати, сходить, много новинок сейчас.
0: Да, можно передать привет и поздравления. Как-то сделали, например, ребят, которые прислали нам поздравления с днем рождения. Поздравляют Долгову Жанну Борисовну. Женского счастья, событий прекрасных, здоровья отличного, достатка приличного, любви, вдохновения, тепла. С днем рождения. Мальчики и девочки, компания «Урал», то есть...
1: Молодцы, красавцы.
2: Присоединяемся.
0: Так, поздравлениям. Планируем себе отличные выходные, интересные новые встречи. Есть куда сходить, есть чем заняться, есть что посмотреть. Ну и летом в любую погоду, даже в такую, можно посидеть на летничке. Там так уютно, так хорошо.
1: Ну и сейчас, кофе. Да, такие летники, что там уже и тепло может быть, там, да, и закрытые окошечки.
2: Там еще специальные обогреватели ставят.
1: Да, да, да.
0: Это правда. В общем, желаем всем отлично провести эти выходные. Встречайте уже совсем скоро Яну Ефимову. Ну и, конечно, вечернее шоу в «Джем без правил» в 17:00 на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 208 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе над Кубанью и Республикой Крым. В Волгограде дрон попал в многоэтажку, повреждено остекление балконов, люди не пострадали. В Ярославской области дроны попали в промышленные объекты по охранению топлива. Возгорание ликвидируют спецслужбы, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале «Макс», сообщает Лента.ру. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта, тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем добро-бодрого в Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи планеты. За бортом пасмурно, периодически сверху капается и плюс 13. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, дождь, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 8-14 тепла.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.

А это должно сегодня доминировать не то чтобы прям вот над собой, а просто эмоция смех. Ну потому что повод есть. Один на всех. Пятница с последним рабочим, другие подруги. Пусть все пройдет как по маслу, на одном дыхании и с хорошим настроением. А я добавлю хорошую музыку, как всегда. Зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Даррен Хейс. А прямо сейчас дискотека Авария на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 4 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. ЕК отстоит от 19 километра до Высоцкого. Березовский трактор «Давай» от Барьерной до Мурзинской. Космонавтов от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Свастовочка от Первомайска до Декабристов. Постоим на Малышева от Мира до Комсомольская. Также на Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Обездной. Гагарина стоит от Педагогической до Ленина. Вторая Новосибирская от Тумельцев до Палисадной.
1: Реклама.
7: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Тимати дебютировала в кино. 12-летняя Алиса Юнусова получила главную роль в новом российском фильме. Девочка сыграла в фильме «Дива» в режиссера Анны Меликян. В актерский каст также вошли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь. В центре сюжета маленькая девочка, обладающая божественными вокальными данными. Она становится звездой оперного театра, отбирая партии опытных прим. Такой молниеносный успех вызывает зависть, и коллеги решают отравить певицу. Она превращается в призрака, вынужденного вечно скитаться по зданию театра. Поклонников впечатлила такая новость. Они отметили, что все это заслуга бабушки Алисы. С самого рождения девочки Симона Юнусова лично занимается ее воспитанием и развитием. Фанаты с нетерпением ждут выхода кинокартины на экраны, чтобы оценить актерский талант дочери рэпера. Отмечу, что фильм «Дива» стартует в кинотеатрах с 3 декабря. Мы от всей души поздравляем малышку. Это уже невероятный успех. Это Яна Ефимова, слушай.

0: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
1: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.

90-е forever для всех поклонников и любителей. Амирчик с розовым вечером на Jam FM. А у нас пятничный день разгорается. Впереди два выходных. Настроение должно быть подобающим. Ну, как минимум, этого всем желаю. И продолжаю ставить хорошую музыку. Зовут меня DJ Dan. Скоро блестящий Араш, затем Артикасти. Ну, а прямо сейчас Алиф Арбан на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». Те же 4 балла из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». ИКАД стоит от 20-го километра до 16-го. Космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Восточка от Малышева до Декабристов. Березовский тракт «Трудовая» от Барьерной до Мурзинской. Стоим на Новгородцевой от Сорокалетия до Комсомола до Обездной. Также на Гагарина от Педагогической до Ленина. Много машин на Малышева от Мира до Комсомольской. На Шевская от остановки Шевская до Промышленного проезда.
1: Реклама.

чаще только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Рособорнадзор утвердил новые правила видеонаблюдения на ЕГЭ в 2026 году. В частности, в каждой аудитории должно находиться не менее двух камер. Использование одного устройства разрешено только если оно обеспечивает полный обзор. Техника должна фиксировать всех участников и организаторов. В ракурс должны попадать процессы печати и сканирования бланков, столы для упаковки, средства подавления радиосигналов. Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду, пишет РИА Новости. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует с понедельника, 1 июня. Летная программа в Анталью урезана на 10% из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur Air, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР. По ее данным, на рейсах Air Anka и Tailwind должны были отправиться в отпуск около 150 тысяч туристов. Air Anka должна была выполнять до 11 рейсов в день в пиковые периоды в Анталью из 11 российских городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Волгограда, Саратова и Самары. Ранее сообщалось о том, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили, они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции КАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движения первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety. Напомню, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. На днях, напомню, на стриминговых каналах вышел главный телепроект весны «Паук Нуар» с Николасом Кейджем. Сериал переносит Человека-паука в мир золотого века Голливуда. Кейдж играет дружелюбного соседа. Проект стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Его бюджет 400 миллионов долларов, как у последней миссии «Невыполнима» и финала «Очень странных дел», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города плюс 14. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, дождь, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 8-14 тепла.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
3: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

В целом, отличные легонькие пятнички. С меня музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро руки вверх, затем Кост Ла Коста. А прямо сейчас американская певица. Эй, вам Макс на Джем ФМ.

0: семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Позвольте позаботиться о вас
2: и пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
1: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
2: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
1: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
3: Как лето спланировали?
4: Выбрали лагерь «Старт».
3: А что там?
4: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
3: Вам не рано?
4: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
3: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 12.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты те же 4 балла из 10 местами затруднения. ЕКА стоит от реки Березовка до Высоцкого, Малышева от Мира до Комсомольская, Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской, Токари-Халтурина, Трепина, Доготвальда. На этих направлениях оставим около 15 минут в районе 10. Восточка от Малышева до Декабристов, Космонавтов от Мельковской переулка до Турбинной. Стоит Комсомольская от Педагогической до Малышева, Халтурина от Полихинской до Кирова, Беббеля, Донбасская от Пикадинцев до Суворовского переулка.
5: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.

0: Кто-то правит балом, а кто-то делится интересненьким. Через минутку с небольшим Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть! Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Лейсан Утяшева полюбила силовые тренировки. Телеведущая решила устроить себе настоящий спортивный эксперимент. Гимнастка со стажем рассказала, что впервые в жизни начала заниматься силовыми тренировками. Как пишет Супер, ранее такие упражнения были для Лейсан строго под запретом. Утяшева прокомментировала: «Друзья, никогда не говорите никогда. Всему свое время. Вот и я дошла до тренировок с железом». Звезда внимательно относится к технике и вовремя прислушивается к своему телу. Известно, что у Лейсан есть травма – переразгиб в пояснице. А потому все ее тренировки проходят под четким контролем профессионального тренера. По мнению спортсменки, лучше сделать меньше повторов, но выполнять их качественно. Напомню, что Лейсан Утяшева – российская спортсменка по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований. Ну а мы будем следить за развитием результата. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Плюс 15. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. В течение дня 8-14. Тепла.
7: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
11: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

С воспоминаниями лирик на Jam FM с кассетами. На я с приветами, да. Прошлое имеет место быть, но, тем не менее, все-таки актуально здесь и сейчас. А сейчас, да, минуточку, пятница. В разгаре последний рабочий. Пусть все у тебя получается. Ну и побольше причин для улыбок широченных. А с меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро елка. Затем Артур Пирожков. А прямо сейчас ATB-топики S7S на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». 4 балла. Сервис «Яндекс.Карты» по-прежнему рисует у себя на страничке. ЕКАТ стоит от 20-го километра до Высоцкого, Малышева, от Гагарина до Комсомольской. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это «Космонавтов» от Мельковской переулка до Фронтовых бригад, Токарь-Халтурина, от Репина до Готвальда. Ну и 10 минут Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Восточка стоит от Малышева до Декабристов, Московская, Традищева до Ленина, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской.
1: Реклама.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Волгоградской области после массированной атаки беспилотников в ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, сотрудник погиб на заводе синтетического волокна. Ему было 60 лет. Также травму получила 55-летняя сотрудница. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему в многоэтажке в Волгограде помощь была оказана на месте. Ранее сообщалось, что при атаке на многоэтажку пострадавших нет. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт хором «Славим Россию и город». Напомним также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. В Общественной палате России предложили ввести в Международный день защиты детей 1 июня свободный вход в зоопарки, музеи и театры для детей и подростков. Об этом рассказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Также 1 июня транспортные предприятия, включая авиа и ЖД-компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для всей семьи. А перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку 50%, отмечает замсекретаря Общественной палаты. Реализация таких мер, по его словам, станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью российским семьям. Между тем, в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге в преддверии Дня защиты детей пройдет праздник. В это воскресенье, 31 мая, в торговом центре будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусное угощение, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Также состоится концерт. Главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками, вход свободный. Начало праздника – воскресенье в полдень, все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За бортом периодически выглядывает солнце и плюс 15. На завтра, суббота, 30 мая, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Любовь нужна всем. Винтаж на Jam FM, вне зависимости от статуса положения, твоего места в пищевой цепочке. Кстати, время то самое, чтобы принять, взбодрить себя, побаловать, попотчевать обеденное. Поэтому приятного аппетита и хорошего пятничного настроения. Двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Юлиана Караулова, затем Мадонна. Прямо сейчас снова вместе. Feist & Family на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
6: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 13:15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до Комсомольска. И здесь оставим более 20 минут. В районе 15 это Восточка. От Первомайска до Декабристов, Космонавтов от Мельковского переулка до Турбины, Репина, Верхесецкий бульвар, Кирова от Малышева до Токари, Челюскинцев, Московска от Бориса Ельцина до Ленина. Ну и 10 минут это Московская от Куйбышева до Ленина. Токари, Халтурина стоят от Репина до Готвальда, Блюхер от Мира до Раевского, Амундсена от Бардина до Обездной.
1: Реклама.
10: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Адам Сэндлер подвергся хейту за неряшливый вид. Актер вместе с супругой появился на премьере фильма «Служебный роман» в Лос-Анджелесе. Этот выход звезд приковал к себе внимание многих пользователей в сети. Всему виной неряшливый вид Сэндлера. Жена актера выбрала для выхода в свет элегантное черное платье, в то время как Адам выбрал оранжевое худи и синие штаны. Многие поклонники отметили, что ужасно выглядели и кроссовки Сэндлера. В сети начали шутить, что мужчина просто заскочил на премьеру с обычной пробежки. В комментариях написали: «Он что, не мог надеть рубашку и брюки? Это выглядит глупо. Это показывает его отношение к Джеки. Жена всегда поддерживает его, когда он продвигает свои проекты. Он же выглядит так, будто ему все равно». Сам актер никак не комментировал происходящее. На кадрах видно, что он уверен в себе и в своем луке. Ну а что, возможно, это просто его авторский стиль. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит Букетс». Чаще появляется за бортом солнца и в центре города плюс 16. На завтра, суббота, 30 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
4: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
1: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
4: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравления нарисовались. Наш подруженьку Настю из Нижнего Тагила с днем рождения! Здоровья, счастья, любви, благополучия. С уважением, Елена и Андрей из Березовского прислали эти искренние прекрасные слова. Классно, ну и от нас тоже Настя из Нижнего Тагила принимает поздравления. Свою любимую дочку Викулю с тем, что она сегодня получила свой первый паспорт. Любит, целует, обнимает тебя твоя мама Алена. Ну, конечно, самый дорогой, самый близкий человек на всем белом свете. Ну, как в песне у Сергея Жукова: «Забирай меня скорее, вози за стоварей. Я ведь взрослый уже. Только приятностей тебе с этим событием». Так, с днем рождения Долгову Жанну Борисовну, женского счастья, событий прекрасных, здоровья отличного, достатка приличного, любви, вдохновения, тепла. С днем рождения, мальчики, девочки, компания «Уралтойс». Ну, вам вообще респект, уважуха, «Уралтойс», мальчики, девочки, вы практически каждый день что-нибудь допишите, кого-нибудь допоздравляете. Вот так держать. Всех именинников с днем рождения, Викуля, тебя с первым паспортом.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета по защите семьи депутата от КПРФ Мария Дробот. Она напомнила о том, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, заявила депутат, сообщает Ньюзру. Мэрия Екатеринбурга разорвала контракт на очистку озера «Сдохни на Визе». Таковы данные сайта госзакупки. Тендер на разработку проектной документации по очистке озера мэрия публиковала еще в 2023 году. Тогда победила в конкурсе компания из Самары. Почти за 27 миллионов рублей подрядчик должен был разработать проектную документацию. Но из-за многочисленных нарушений мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке 27 мая, пишет «Комсомольская правда». Ранее стало известно о том, что очисткой озера займутся федеральные и областные власти, так как «Сдохня» находятся в их собственности. Работы должны начаться в ближайшее время. Ставшие знаменитыми бродячие свиньи Ревды снова появились на улицах после затишья, пока их видят в районе Родничка, пишет «Новый день», ссылаясь на телеграм-канал «Ревда.Инфо». Проблему безнадзорного выгула животных в Ревде не могли решить несколько лет. Свиньи с фермы Анатолия Луткова по прозвищу «Ташкент» бродили по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части, оккупировали детские площадки. В соцсетях горожане даже стали иронично называть Ревду «свиноградом». Суд постановил изъять бродячих свиней, передать содержание фермерское хозяйство в селе Клиновское. Решение вступило в силу 4 марта. Животные с улиц пропали. В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Россия заняла 4 место в списке стран с самыми красивыми женщинами по версии сайта World Population Review. В основу отчета легли рейтинги, которые публиковались в прошлом году. Учитывались победы представительниц разных стран в международных конкурсах красоты, женщины-знаменитости, а также рейтинг учитывал мнение экспертов и голоса с форума Reddit. Победила Колумбия. Также в первую пятерку, кроме России, вошли Польша, Греция и Чехия. Самыми некрасивыми в этом перечне названы женщины из Венесуэлы, Албании и Испании, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговое» в центре города плюс 14. На завтра, суббота, 30 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Я точно тебя могу заверить, как и прежде, здесь на Jam FM хорошая музыка, буду снабжать, вдохновлять, ну и т.д. и т.п. Ну и классная пятница. Только что Анжелика Варум. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Руки Вверх, затем Артик Асти. Ну а прямо сейчас Биби Рекса и Файндлис. Как обещал, все самое лучшее для тебя.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Позвольте позаботиться о вас.
1: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
2: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
1: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
2: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
3: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 14.15 в Екатеринбурге, ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 4 балла из 10, местами затруднения. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольская, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад, Восточка от Первомайска до Декабристов. На этих направлениях оставим более 15 минут, в районе 10. Млюхера от Мира до Раевского, Московская от Хомякова до Куйбышева, Стрелочников от Челюскинцев до Череванова. Постоим на Московской от Радищева до Ленина, на Фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Ольга Бузова рассказала о череде неприятностей во время съемок. Сейчас звезда активно снимается в новом сезоне проекта «Звезды в джунглях». Ведущая радостно заявила, что там собрались самые яркие игроки всех предыдущих сезонов. Однако радость быстро сменилась на грусть. За границей Оля попала в череду неприятностей. Так утром Бузова захотела поиграть в теннис. Но, как пишет Супер, мужчины отказались освобождать для нее корт. Она прокомментировала: «Мой шок в шоке. Второй год я живу в этом отеле, и всегда теннисный корт был свободен. Я даже вожу с собой свою ракетку и свои мячи. И впервые я прихожу, и корт занят. Конечно же, ничего не могу с этим поделать. Попыталась с ребятами договориться, потому что у меня есть всего один час. Но ребята и

0: Калина почаще выглядывает солнце, в центре города плюс 15. На завтра, субботу, 30 мая, синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
2: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
1: 30 лет опыта – это гарантия.
2: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
1: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: Вот так бы каждый день. Ну, сегодня прям аншлаг вашего позитива, ваших теплых, хороших слов. Так, большой привет цеху «Уралэлектпром» от Оксаны. Оксана желает всем позитива и хорошего настроения. Поддерживаю тебе тоже, Оксаночка, и классной пятницы. Так, вся семья поздравляет Дамира с днем варенья. Вот так кратко содержательно. Но я думаю, что все нюансы, все подробности, все искренние слова, конечно, в офлайн режиме, когда можно обнять, поцеловать, подбросить, прокачать. Так, ну и от нас тоже Дамир принимает поздравления. Оля Елену поздравляет с днем рождения. Счастье, исполнение мечт. Конечно, пусть все сбывается. У сына день рождения. Здоровья, счастья, удачи, успеха, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть все задуманное сбывается. Зовут сына Александр Сергеевич. Александр Сергеевич от папы, от Сергея, получается. Принимай поздравления. Всех именинников с праздниками. Ну и, конечно, всем отличной пятницы.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm.
5: Где пробки?
6: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «G-Tour», автоцентр «Глазуриц». Как сообщается «Россиян Экс-карты», Малышева стоит от Гагарина до Комсомольского, Восточка от Первомайска до Декабристов и Блюхера от Мира до Сахалинска. На этих направлениях оставим более 15 минут. В районе 10 от Космонавтов, от Мельковского переулка до Турбины, Московская стоит от Куйбышева до Ленина, Шевская от остановки Шевской до Промышленного проезда и 5 минут с 8 марта от Ленина до Радищева, Тавазовичка от Кауровской до Маневрова и фронтовых бригад от электриков до космонавтов.
5: Реклама.

0: 60 на Jam FM.
1: Добрый день. С 1 июля банки ужесточат правила подтверждения дохода для самозанятых. Пока можно просто указывать в анкете банка свой доход без справок, банк может учесть эту сумму. С июля из нее будут вычитать 10%, учитывать лишь 90% от названной цифры. С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки вовсе перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется показывать документы, которые доказывают заработок. Эти изменения – часть постепенного ужесточения правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось 1 апреля текущего года по указанию Банка России, напоминает «Газета.ру». Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее на трассах за городом. В регионе возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зафиксировано 287, на 12% больше, чем в тот же период прошлого года. Пострадали в этих авариях 7 человек, сообщили в облгаи. Наибольшее количество ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, 22 в Богдановичском, по 20 ДТП в Екатеринбурге и Нижнесергенском районе. 27 мая на автотрассе Верхняя Синичиха Ирбит. 21-летняя девушка-водитель въехала в лося. Машина опрокинулась и загорелась. К счастью, все в автомобиле остались живы. Один пассажир госпитализирован, пишет «Новый день». В голосовании за объекты благоустройства в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети. В голосовании уже приняли участие более 211 тысяч горожан. Но чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов, сообщили в мэрии. За набережную реки Исети от улицы Декабристов до Белинского отдано более 47,5 тысяч голосов. За Основинский парк более 25 тысяч, за бульвар по улице Культуры более 20 тысяч. Проголосовать можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме России. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от партии КПРФ Мария Дробот. Она отметила, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, отметила депутат, сообщает Ньюс.ру. Между тем, в преддверии Дня защиты детей в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге состоится праздник. В это воскресенье, 31 мая, там будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусные угощения, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Состоится концерт, а главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками. Вход свободный. Начало праздника в полдень воскресенья. Все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». На улице повеселее стало. И плюс 16 градусов. На завтра, суббота, 30 мая, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Новое звучание хита 95-го года. Желаю тебе, Кая, на GMFM. А я желаю, чтобы все. Всем хорошего пятничного настроя. Побыстрее отстреляться, отработать и наслаждаться уже отдыхом, честно заработанным. А может быть и нет. Но в любом случае уже отдыхать скоро. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Анасти, затем Боб Синклер и Гэри Пейн, но прямо сейчас утепленные, влюбленные, моя Мишель ЛСП, курточка на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
3: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-2121. Аками Запад. 222-2121.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской. Здесь оставим более 20 минут. В районе 15 – это Восточка. От Первомайска до Декабристов, Космонавтов от Мельковского переулка до Турбины, Репина, Верхесецкий бульвар, Кирова от Малышева до Токари, Челюскинцев, Московская от Бориса Ельцина до Ленина. Ну и 10 минут – это Московская от Куйбышева до Ленина. Токари, Халтурина стоят от Репина до Готвальда, Блюхер от Мира до Раевского, Амундсена от Бардина до Бездной.
6: Реклама.
8: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Джим ФМ.

0: Ой, я наша Яночка Ефимова через минутку с небольшим поделится свежими историями на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Ким Кардашьян познакомила детей с новым возлюбленным. Модель делает серьезные шаги в отношениях с британским гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. На этой неделе спортсмен впервые провел время с ее детьми. Пара, которая встречается с декабря 2025 года, ужинала в

0: сутки с возлюбленным. Так что у этой пары точно все серьезно. Ну а мы уже в предвкушении свадебного торжества. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элитс Букет». В центре города плюс 14. На завтра, суббота, 30 мая, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
3: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
1: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
3: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И сегодня все такие щедрые, вот так бы всегда, чтобы такое было количество сообщений.

сообщение от вас. Привет, поздравления. Милана, всем большой привет, и тебе тоже, и классной пятницы. Привет, наша веселая компания, отмечаем окончание учебного года. Ура, каникулы, да, каникулы, это классно, это здорово, это не учиться, не работать. Ну что, здорово провести время. Стол заказов, нет, у нас не стол заказов, а у нас отзовись, порадуй, но... Спасибо в любом случае, что ты с нами, Леночка, и вышла на связь. С наступающим днем рождения своего любимого мужа, лучшего мужчину на свете, шерстобитого Романа. Вот так мы в стороночке все. Сильно любит и гордится тобой твоя вторая половинка, жена Леночка. Лена, мерси, вам счастья, Роман, наслаждайся. Мой горячо любимый супруг, на своего уже 4 года, всем защитникам огромной удачи, громадного терпения, и можно песню про любовь. Сильно по тебе скучает супруг, твоя вторая половинка Таисия, это от нее прилетело. Будет обязательно песня про любовь. Ну и всем огромнейший привет от администратора, и вам вот такенный большой привет. Как и обещал, песня про любовь для тебя, Таисия, для всех, кто здесь на Jam FM. Семейный дуэт, 5 утра на Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Число погибших в результате атаки дронов вооруженных сил Украины на Волгоградскую область возросло до 2. Женщина, госпитализированная ранее, скончалась в больнице, сообщили в мэрии города Волжского. Ранее губернатор Андрей Бочаров рассказал, что при атаке на местное химпредприятие погиб 60-летний мужчина, сообщалось о 55-летней пострадавшей. Кроме того, ранение получил житель дома в Волгограде, ему оказали помощь на месте. В Волгограде также повреждено остекление детского садика. После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химпредприятии. Вскоре огонь потушили. Губернатор поручил муниципалитету выяснить масштаб повреждений, прежде всего жилого фонда, и в ближайшее время ликвидировать последствия, сообщает РИА. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест Артема Кротова, которого вместе с женой Людмилой обвиняют в обналичивании и организации незаконной схемы с налогами, говорится в решении суда. Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Следствие считает, что супруги подавали в налоговые органы подложные декларации с фиктивными сделками, что позволяло клиентам занижать налоговые обязательства. За свои услуги, по версии силовиков, они получали вознаграждение. По версии следствия, на незаконной схеме фигуранты могли заработать 13,5 миллионов рублей. Супругам Кротовым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает агентство ИАН. Уральский блогер и известный актер Евгений Кулик получил травму головы во Вьетнаме. Как пишет Е1, он нырнул в бассейн и ударился головой. К счастью, сейчас с ним все в порядке. Актер находится во вьетнамском госпитале, ему будут накладывать швы. Об этом сам Кулик сообщил в соцсетях. Он также сказал, что местные врачи удивились, что после такой травмы россиянин может разговаривать и, в принципе, чувствовать себя удовлетворительно. Кулик известен своими ролями в комедиях «Я худею», «Лотерея», «Пара из будущего». Он также выступает как режиссер и продюсер. Перед началом лета в Свердловской области не исключены заморозки в некоторых районах. В ночь на 30 мая температура может опуститься до 0, но при прояснении где-то может быть и небольшой минус, считает метеоролог Алексей Полин. А в целом в регионе ночью, по прогнозу областных синоптиков, будет плюс 6-11, пройдет небольшой дождь. Днем в субботу осадки усилятся, прогремят грозы, воздух прогреется до 16-21 градуса. За разговор по телефону на АЗС могут отказать в обслуживании. С 1 июня на заправках ужесточают противопожарные требования. Об этом пишет агентство ТАСС. На заправках будет запрещено пользоваться сотовым телефоном возле колонки вне салона автомобиля. Между тем, после появления этой информации в СМИ, в МЧС опровергли введение запрета на использование мобильников на заправках. Доллар 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговое». В центре города плюс 14. На завтра, суббота, 30 мая. Синоптики нам помещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 8. Завтра днем до плюс 18.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Еще, как вариант, чтобы стало жарко, это можно прокатиться на велике. В общем-то, с ним сегодня связана тема вечернего шоу «Джем без правил». Расскажи про свой удачный и неудачный опыт езды на велосипеде. У меня хоть отбавляй этих историй, но точно парочку есть. И это форс-мажоры, и поломки, и не я на нем, а он на мне, ну и т.д. и т.п. Но подарки-то вам предусмотрены. Конечно, как всегда, автор лучшего сообщения, ребята, Миш Киселев и Яна Ефимова, подарят подарочки. Свои варианты можешь уже сейчас писать, оставлять в Максе, плюс 7932-020-125. Также наша страничка ВКонтакте, группа GMFM, там пост в комментах, пиши, выходи на связь. Итак, Джем без правил, вечернее шоу в 17.00. Твой удачный, неудачный опыт езды на велике. Меня зовут Диджей Дэн. Пока компанию нам составит румынский исполнитель-диджей Богдан Медведев с разбитым сердцем. А нам хорошей пятницы.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 5 баллов из 10, движение плотное. Блюхера стоит от Мира до Шевской, Малышева от Гагарина до Комсомольской, на Учителей Турбины от Вилонова до Космонавтов. Сам проспект от Завокзальной до Турбины, постоим на Восточке от Ленина до Декабристов, на 8 марта от Малышева до Фурманова. Много машин на Ленина от Луначарского до Хохрякова, на Библиотечной от Педагогической до Комсомольской.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Новый прям сегодня фонтан в ударе. Пишите и пишите, ну, в частности, вот Леночка, как из пулемета. Это здорово, на самом деле, вот так бы каждый день. Так, пятница у многих, укороченный день, а я работаю до 6. Радует, что завтра идем с сестренкой на руки вверх. Всем побольше позитива и солнышка. Хочется уже настоящего долгожданного лета. Ну, вот уже на следующей неделе то самое календарное, по крайней мере, бабахнет. Ну, правда, нам синоптики осадки каждый день обещают, но будет на деле так или нет, посмотрим. А еще большой привет Лена передает своей сестренке Пастуховой Юлечке. Юлечка, если слышишь, лови большой пламенный и от меня в том числе. Всем, конечно, планов приятных на сегодняшний вечер и на выходные.

0: А наш вместе через минутку с небольшим приправит свежими историями Яна Ефимова на Jam.fm.
1: Реклама. Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина, 53.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam.fm.
9: Привет! Ольга Дипцева рассказала о хейте из-за похудения. Звезда фильма «Холоп» рассказала, что ее похудение на 37 килограммов вызвало далеко не только положительные отзывы. Часть ее подписчиков разочаровалась в звезде после того, как она постройнела. Об этом знаменитость рассказала журналистам. Она прокомментировала: «Да, у меня действительно много подписчиков мужчин, и они мне прямо угрожают. Пишут: полюбим вас только, если вы вернетесь к прежним формам. Это забавно, конечно, и само собой такое меня уже давно не обижает». Актриса добавила, что поддерживает новый вес в 55 килограммов с помощью спорта, который стал рутиной и уже привычкой. Ранее она объясняла, что ключ к успеху лежал не через врачей или анализы, а через работу над собой. Она пересмотрела отношение к телу и нашла мотивацию. Актриса призналась, что долгие годы набирала вес из-за стресса, заедала переживания и недовольство жизнью. Но она, Моле, нравится в любом весе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За бортом без изменений. Плюс 14 в центре города. На завтра, суббота, 30 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков преимущественно. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью до плюс 8. Завтра днем 13-18 тепла.
8: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
10: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
11: 30 лет опыта – это гарантия.
10: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
11: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
12: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Лили Вудро Веншульц, смотри, твоя в до мажоре на Джем ФМ. Ну, а я с напоминашкой о подарках, но только не от меня. А, в рамках вечернего шоу «Джем без правил» дарят Миша Киселев и Яна Ефимова не просто так, а за лучшую историю. Ну и тема на сегодня — твоя удачная и неудачная, удачная и неудачная история, опыт езды на велосипеде. Ну, все-таки лето у нас уже, тепло, хорошо. Да, не календарное, но тем не менее, я про погоду. Итак, все твои истории, удачный, неудачный опыт езды на велосипеде, можешь оставлять в Максе, +7 932 020 102.5, либо в группе Джем ФМ ВКонтакте. Все очень просто. Там пост, в комментах пиши. Все зачитают ребята, прочитают и, конечно, определят автора лучшего сообщения, как уже выше говорил, и наградят подарками. Джем без правил уже в следующем часе в 17.00. Меня же зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера пятницы. И хорошая музыка с меня. Скоро Полина Гагарина, затем лирика, а прямо сейчас Файста Фэмили на Джем ФМ.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16:47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Мередашевской. Турбины учителей от Вилонова до Космонавтовка. Сам проспект от Завокзальной до фронтовых бригад. Постоим на Библиотечной, от Педагогической до Комсомольской. Такая же история на Восточке, от Малышева до Декабристов. Много машин на Завокзальной, Армавирской, от остановки Хлад до комбината Артинской. ЕКАД стоит от 16-го километра до Высоцкого.
1: Реклама.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении в Россию не окажут негативного влияния на российские рынки. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, речь идет о нишевых продуктах, в то время как основной объем Россия всегда закрывает за счет собственного производства, приводят слова Решетникова РБК. В это же время глава Минэкономразвития подчеркнул, что Россия ценит всех своих поставщиков. В течение последней недели Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввозу из Армении минеральную воду, цветы, коньяк и вино, а также ряд фруктов и овощей. Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест Артема Кротова, которого обвинили в организации площадки так называемого бумажного НДС. Мера пресечения избрана до 26 июля, об этом пишет Коммерсант Урал. Мужчину вместе с супругой задержали в аэропорту Кольцово. Обоим предъявлено обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных налоговых деклараций. Также в обвинении фигурирует группа лиц по предварительному сговору. Извлеченный таким образом нелегальный доход следствие оценило как особо крупный. Подготовка к новому отопительному сезону в Екатеринбурге будет идти до середины сентября. В планах на лето ремонт и реконструкция почти 40 километров теплосетей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Отопительный сезон в уральской столице стартовал с 15 сентября и продлился практически ровные 8 месяцев. После отключения отопления 12 мая в Екатеринбурге уже прошел первый этап опрессовки. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Контехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 13-18. Тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 7 минут, пришло время начинать. Всем доброго вечера, у микрофона и вместе с тобой сегодня Миша Киселев.
4: И Яна Ефимова, всем привет.
3: У нас есть тема, которую мы сегодня с вами хотим обсудить. Лето, прогулки, знаете, вещи, которые, возможно, даже вот помнятся вам с детства, хотя ваше сообщение уже прям сильное из детства, мы видим, что эти воспоминания, но они связаны с двухколесным другом, хотя из четырех тоже колесным. Из трех колес, ну, и да. Одно колесным. Ну, а, моноколеса,
4: в общем,
3: же есть.
4: Все потому, что в Екатеринбурге у нас локальная новость. Стартует ежегодная, любимая многими, акция «Веломай». И несмотря на то, что за окном у нас льют дожди, все равно она состоится. И поэтому мы в теме вечера решили у тебя спросить о твоем удачном или неудачном опыте езды на велосипеде. Вот у тебя был какой опыт?
3: У меня очень много. Очень. Я, во-первых, начал кататься на велосипеде, мне кажется, наверное, лет за 7, когда начал учиться. У меня воспоминание, то, что дедушка меня научил ездить на синем Урале, но ножки у меня еще не доставали для того, чтобы сесть как бы сверху на раму, и я поэтому залазил под раму, и на ней, мне кажется, у меня сколиоз именно от этого велосипеда сейчас чувствую, но было очень круто. Помню первый свой велосипед Форвард, когда мне папа подарил, 15 лет, по-моему, было, а может 14. Историй тьма. Но все хорошие, кстати.
4: Весь опыт удачный.
3: Все хорошие, да.
4: А у меня наоборот, как-то вот с велосипедами сразу не пошло. Я постоянно на них падала. Я умею, понятное дело, кататься на четырехколесном, но на двухколесном вообще не могла научиться. И подружка постоянно меня как-то подбадривала, но все равно я падала, и коленки все были в крови. Но больше всего я обожала ролики. Вот больше как-то они мне были по душе. Я каталась постоянно. Все летние каникулы я была на роликах.
3: Ну, ролики не велосипед, но в целом тоже двигаемся. Я ролики. Я хотел как-то научиться кататься на роликах, но в трюковом формате. Не просто по городу, а прям вот прыгать, что-то на рампах скользить. Mm-hmm. Вот это было прикольно. Так, мы спрашиваем тебя сегодня, какая история у тебя связана с велосипедом. В общем, как это было, что было интересно. Там уже полетели комментарии и ждем, естественно, тоже твоего. У нас есть два варианта. Первое, это канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург. Просто заходишь туда, вот строка, где можно найти наш канал. Ну и, конечно, в официальной группе во ВКонтакте. Там тоже висит пост, кстати. Мы там с Яной на велосипеде.
4: Да, там такая классная фоточка. Я такая за рулем, а Миша, ну, якобы боится, что я за рулем, а на самом деле ничего не боится.
3: Ну вот, один в один фотография. Вот визуализируйте. А если не хотите, можете зайти, собственно, и посмотреть. Однако, лучшему комментатору на сегодня мы подарим подарок.
4: Это будет пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Так что обязательно скорее бери в руки свой гаджет и пиши нам сообщение.
3: Ну а в данном случае ты можешь даже доехать туда на велосипеде. Ну, как говорится, крути педали, а там дальше у нас Люся Чеботина. Вот она нам дает солнце в Монако.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
7: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-70-412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», библиотечная Гагарина остается от Первомайской до Комсомольской, Блюхер от Мира до Сахалинской, космонавтов от завокзальной до Турбины. Постоим на Малышево от Мира до Комсомольской. Много машин на Восточке от Малышева до Декабристов. Фармавирская завокзальная стоит от остановки Хладокомбинат до Артинская. Тормознем на Турбинной от Учителей до Космонавтов, на Шевской от остановки Шевская до Промышленного проезда.
4: Реклама.
6: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута, в центре города у нас плюс 18 градусов. Пришло время почитать ваши сообщения, связанные с вашей жизнью, и как в них вошел велосипед.
3: В теме нашего вечера мы решили узнать у тебя о твоем удачном, ну или неудачном опыте езды на велосипеде.
2: Мне кажется, больше запоминаются неудачные, но вот статистически по сообщениям, по комментариям, которые прилетают. Значит, нам написала Вера, говорит о том, что однажды каталась на велосипеде и чуть-чуть не рассчитала расстояние между двумя машинами. Но как итог, у одной машины больше нет зеркала заднего вида.
3: А вот Анастасия пишет, что она решила учиться ездить на велосипеде прямо перед первым классом, перед первым сентября, ну и, конечно, упала в канаву. В общем, она там себе покалечила много что, и на фотографиях потом так же выглядела, но сейчас вспоминает это все с улыбкой.
2: Как говорит Татьяна, дело было 35 лет назад, она там повстречала, в общем, мужчину в лагере. Смысл в чем? Она не умела кататься, но ей понравился парень. Она попросила его научить кататься, он сказал: «Нет, у меня времени на тебя», хотя казалось бы, вот он, ред флаг, 35 лет назад должен был загореться у нее. Но она пошла дальше, потому что если хочешь идти, иди. Она научилась за один день кататься на велосипеде. И потом прокатилась, упала специально, чтобы он ей помог. Вот эти ваши женские штучки. Ну, он, конечно, помог, но говорит о том, что общаемся до сих пор. Но как друзья.
3: Как друзья. Я думала, там будет история такая, что потом мы поженились.
2: Нет.
3: Катя пишет: а у меня не было велосипеда в детстве. Сейчас мне 36 лет, она встретила мужчину, у которого как раз-таки мечта кататься в парке на велосипедах. И, конечно, он сейчас стал ее дрессировать, как она это пишет. И что в итоге купили они квадроцикл и катаются вместе.
2: Вот нам пишет, такое интересное имя, я ни разу не слышал, сразу честно вам говорю, Иванна, хотя может быть это, ну как отчество сокращено, как Михалыч, Ильич, там вот такие всякие, Иванна нам пишет, сколько же, говорит, сразу воспоминаний от 3 лет до 17-летнего возраста, везде каталась, но в какой-то момент накаталась на собаку, но все нормально, собака нормально, с человеком нормально, ну вот оно было так, но она говорит о том, что этот момент ее сильно сблизил с молодым человеком, понимаете, велосипед ведет к любви.
3: Обязательно и ты пиши нам свои сообщения. Это можно сделать в группе Радио Джем FM ВКонтакте. У нас там есть пост, тематическая фотография с Мишей на велосипеде. А еще можно написать в наш мессенджер Макс, в группу в Максе, и тоже там поделиться своей историей. Победитель у нас получит пригласительный на двоих на смотровую площадку Небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.
2: Ну а через 10 минут мы уже встречаем свежие истории, поговорим, что интересного у нас происходит в мире. Да что там в мире, в России у нас.
4: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 29 минут, пришло время для истории. Ну, не для просто истории, а для свежих историй. Давайте послушаем.
3: Знаешь такого блогера Мистер Бист?
2: Да.
3: У него 500 миллионов подписчиков, и
2: недавно что? Слышал, что он пробовал русскую гематогенку.
3: Да, вот я сейчас про это и расскажу. И тем самым давай. Он шокировал русскую аудиторию, конечно. Один из самых популярных блогеров, в общем, решил снять видеоролик на свой канал, записать видео, обзор на странные шоколадки. В общем,
2: он еще холодец не пробовал.
3: Да, и селедку под шубой. В общем, в один список...
2: А, там в комментариях про селедку тоже писали.
3: В один список со сладостями вошли шоколадки с червяком, с чесноком. И, конечно, я не знаю, почему вошел сюда гематоген. Любимое лакомство людей постсоветского вот этого пространства американцу показалось на вкус каким-то очень странным и ужасным. И он его, в общем-то, захейтил. В то время как комментарии, там просто какая-то разворачивается сейчас война, пишут русскоязычные пользователи, что это, мол, самый классный десерт, ничего это он в этом не понимает. И вот тоже, да, действительно, как Миша уже отметил, там писали и пишут про селедку под шубой, пишут про холодец, про еще что-то, про всякие наши вот эти блюда, про гречку тоже написали. Поэтому, может быть, ждем следующего обзора на них.
2: Ты пробовала гематоген?
3: Конечно, я обожаю гематогенки. У меня даже были любимые, вот которая там с петушком такая была, и с ежиком. С ежиком я прям обожала.
2: Не, мне с петушком нельзя. Я обычные классические какие-то, не помню даже. Ну, просто вот самый дешевый, который продается. Ну, я в аптеках всегда покупал. Самый дешевый, который в аптеке продается.
3: Совсем, да.
2: Вот. Не, там есть и как бы.

0: кстати, давно не ела.
1: Ну вот будет повод сегодня заглянуть в аптеку.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элитс Букет». На завтра, суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 выше нуля.
2: Реклама.
4: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
2: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
4: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Джем FM. 102.5. Джем FM.
6: Джем.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 38 минут, и мы продолжаем обсуждать тему, которая нас сегодня с вами связывает, наш двухколесный друг.
3: Мы решили узнать у тебя о твоем удачном или неудачном опыте езды на велосипеде. Уже очень много сообщений пришло. Вот, например, очень нравится сообщение Любы. Она пишет: «Лето, деревня, красота кругом. Решила вечером прокатиться на велосипеде. Посреди поля была дорога, и вот едешь, любуешься всей этой красотой. Воздух шикарный, чистый». И она даже написала, что увидела проходящую рядом утку с утятами.
2: Артур говорит: «Когда было 7 лет, начали делить велосипед с сестрой. Подарили им, в общем, Уралец. И когда было время, папа выходил вместе с ними. В общем, они катались по очереди. Получается, бабушка им подарила один велосипед на двоих. Но когда у папы не получалось, и они выходили во двор вдвоем, здесь, видимо, Артур слегка, знаете, вставал на свою мужскую позицию и забирал у сестры велосипед. В общем, она каталась меньше. Но папа тут тоже схитрил, сказал о том, что меняемся каждые полчаса, чтобы я вас у окна видел. Но я себе это так представляю. Но поэтому мы своим детям стараемся, не дарить какую-то такую вещь, которую они будут делить в драке. Не всегда, конечно, получается, но мы, по крайней мере, двигаемся в эту сторону, пытаемся так сделать.
3: У каждого свой велосипед, да, дома?
2: Да, кто умеет кататься, да. Кто не умеет кататься, нет, зачем он ему? Еще маленький, в смысле.
3: Угу. И ты нам тоже обязательно пиши свои сообщения. Это можно сделать в мессенджере Макс, в нашей группе в Максе, либо ВКонтакте. Там есть прекрасный пост группы Радио Джем FM Екатеринбург. Делись тоже своими историями. Может быть, у тебя есть какие-нибудь фоточки, тоже ими делись обязательно. И можно получить за это классный подарок. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Совсем скоро мы уже подведем итоги.
2: Туда, конечно, с велосипедом тебя не пустят, но доехать ты в любом случае можешь. Я знаю, что там даже есть парковка для велосипедов. Не забудь только вот этот ключик, который помогает защитить твоего двухколесного коня. Давайте назовем это так, в зависимости, конечно, от скорости. Да, скоро подведем итоги. Давайте узнаем, кто сегодня заберет подарок.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, на данный момент много машин космонавтов от Челюскинцев до Турбинная, Малышева стоит от Гагарина до Комсомольская, Комсомольская от Первомайска до Малышева, Блюхер от Комсомольска до Шевская, Тормоздем на Восточке от Малышева до Декабристов, также на Библиотечной от Мира до Комсомольской, ЕКАТ стоит от реки Березовка до моста через железную дорогу, Московская, Челюскинцев от Маршала Жукова до Малышева, Завокзальная, Армавирская от остановки Холод до комбината Артинской.
1: Реклама.

0: если рядом умная колонка,
1: ага,
0: скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определить победителя. Сообщений сегодня было действительно очень много, но мы постарались выбрать того человека, который сегодня оказался, ну как это, самым быстро едущим на велосипеде.
3: Сегодня в теме вечера мы обсуждали твой удачный или неудачный опыт езды на велосипеде. И у нас сегодня побеждает Артур, и что удивительно, он сейчас моет кухню и нас услышал, и поэтому решил вспомнить историю 35-летней давности и нам написать. Артур, привет!
4: Привет.
2: Привет. Круто, если бы ты эту историю рассказал сам, но мы уже как бы всю, по все подробности выдали. И расскажи, как вы все-таки делили этот велосипед? Мирно или как брат с сестрой?
4: Да нет, мы всегда делили мирно. Велосипед был большой, ага. А я ростом был выше, чем сестра. И поэтому папа всегда говорил, что вроде ты катайся побольше, но и сестру учи. А сестру учить как? Надо было показывать ей, как кататься на велосипеде,
2: ну, да.
4: Так как у нее рост был меньше. И, соответственно, по времени выходило, что все равно за день я катаюсь больше, чем сестра.
2: А, ну это видишь как, чисто технически получается, тебе счастья досталось велосипедного чуть-чуть больше, но зато она знает, что у нее очень хороший брат.
3: А это младшая, да, сестренка у тебя?
4: Да, младшая сестренка, она на 1,5 года младше меня.
2: Ну давай мы сделаем сейчас честно, тот подарок, который ты выигрываешь, ну сходите с сестрой, если у вас есть...
3: Разделите.
2: Если у вас есть такая возможность, все, мы тебя поздравляем, ты большой молодец, и забираешь
4: спасибо,
2: сегодня
4: спасибо большое.
2: Наш подарок.
3: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого, так что обязательно бери сестру и идите смотреть на наш город.
2: Пойдешь?
4: Хорошо, спасибо вам большое. Отлично,
2: подожди, мы тебя еще не отпускаем. Нам нужны крики радости. 3, 4.
4: Ура!
2: Вот теперь можешь собираться уже идти. Мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Ну что, вот такие у нас победители. Сегодня велосипед кому-то действительно помог заработать себе такой легкий уикенд. Мы обязательно ждем фотографии. Ну и не забывайте, что мы с вами еще здесь, а в следующем часе уже поговорим, какие планы вы себе организуете сегодня на вечер, а конкретно 10 минут и пару вариантов мы вам накидаем.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Свердловской области. Губернатор Денис Паслер призвал уральцев сохранять спокойствие и бдительность. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. При объявлении ракетной опасности необходимо спуститься в укрытие. Это могут быть подвалы, подземные паркинги. Оставаться в максимально защищенном месте необходимо до отмены ракетной опасности, о чем повторно должны оповестить сирены. В Севастополе закончились 92-й и 95-й бензины. Обе марки временно отсутствуют на автозаправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам чиновника, поставки бензина планируются в течение дня. Ситуация с топливом в Севастополе утром обсуждалась на оперативном совещании. Также не на всех заправках в городе есть и дизель. Власти призвали жителей Севастополя относиться к ситуации с пониманием. С прошлой недели в городе действовали ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки, пишет агентство ТАСС. В Первоуральске задержали курьера-мошенников, который в общей сложности забрал у пожилой пары больше 7 миллионов рублей. Подозреваемый живет в Екатеринбурге, ему 30 лет. Полиция мужчина заявил, что не знал о том, что совершает что-то противозаконное. Работу по передаче денег клиентов третьим лицам он нашел в интернете. Пожилую пару мошенники атаковали в конце апреля. В результате за несколько недель супруги сняли все средства со счетов, передав их курьеру, а позже продали автомобиль. Задержанному предъявили обвинение в крупном мошенничестве. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети на участке от Декабристов до Белинского. За нее отдано более 47,5 тысяч голосов. Основинский парк набрал более 25 тысяч, а Бульвар культуры больше 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей уральской столицы. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Смартфон ребенка стоит подготовить к летним поездкам. По словам специалистов, в начале каникул необходимо пересмотреть правила родительского контроля. При этом полностью что-то запрещать не стоит. На полные запреты подростки отвечают поиском обхода блокировок и рискуют установить на смартфоны вредоносное ПО, заявили специалисты. Перед каникулами необходимо удалить с детских гаджетов неизвестные игры и приложения, а вторым шагом может быть ограничение на установку приложений без разрешения взрослых, а также запрет покупок внутри игр. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, суббота, 30 мая, синоптики и КБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талан Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 10 минут в центре города Екатеринбург, 16 градусов. Мы продолжаем веселиться с тобой этот час, ну, по крайней мере, верим в это. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И пришло время для планов на вечер. Ну, планы могут стать вашей реальностью, кстати, если вам понравится.
3: Подготовила такую небольшую сводку событий наших сегодняшних мероприятий, на которые вы можете прийти обязательно. Первое. Сейчас все обсуждают новинку в кинотеатрах. Там показывают фильм о жизни Майкла Джексона. И вот сегодня в Екатеринбурге состоится выступление официального двойника артиста Павла Талалаева. Он, кстати, сегодня приходил в гости к утренней гимнастике. Они с ним тоже там нафоткались. И сегодня в программе вечера фото
2: да
3: и
2: автограф. Да я тоже хотел нафоткаться. Я выходил из здания, вернее, на вечерний эфир, а он выходил, и я такой, нет, почему ты ушел? Но я сначала расстроился, когда увидел его утром, такой, я так хотел, не то чтобы это моя детская мечта, хотя нет, детская мечта и Майкл Джексон, это несоединимые вещи, но я так хотел с ним сфотографироваться, но он уже ушел, я такой...
3: Но он правда очень похож, они прям одно лицо, мне кажется. И вот сегодня в Континент Синема он проведет встречу в 19:30, можете на нее сходить, и там покажут как раз-таки премьерный показ этого нового фильма. А вот в клубе «Свобода»...
2: А разве просто так пускают на премьерный показ?
3: Ну, нужно бы заплатить.
2: Нет, за деньги-то понятно. Я имею в виду, что на премьерный показ же всегда это как бы там такие особые люди, которые имеют отношение к кино, критики там и так далее.
3: Ну вот Павла на этот раз пригласили как двойника официального артиста. А вот в клубе «Свобода», как я уже сказала, сегодня состоится классная татаро-башкирская вечеринка. Она получила название «Чак-чак-дискотека».
2: Клево, мне
3: многие
2: нравится.
3: Говорят,
2: я
3: что...
2: возьму себе за стилистику какой-нибудь вечеринки. Если у меня кто-то спросит, надо что-то необычное, все, я записал для себя топ. Ребята, даже если вы не планировали, просто запишите это название для себя.
3: И многие отмечают, кстати, что придут туда с Чак-Чаком, будут с ним танцевать. Там
2: захватите Эчпочмак еще, чтобы просто быть в комбе.
3: Там действительно будут хороводы, башкирские хиты, караоке, в общем, море танцев. Билетик от 1000 рублей, начало в 12:30 вечера.
2: Ночью Чак-Чак?
3: Да, на
2: ночь. Будем считать, что он...
3: Но в пятницу вечером можно.
2: Что он без... Как это диетический чак-чак? Как
3: без такое? Глютена, конечно.
2: Как такое? Как может быть чак-чак вообще диетический? Даже мед, там сахар, там все. Ладно, чак-чак можно. Вот эту одну долечку откусите.
3: Мне кажется, одной долечкой там не обойдется. В Ельцин-центре сегодня расскажут о том, как устроены космические ракеты. Приглашенные спикеры расскажут про то, как работают их двигатели, каким образом ракета вообще сохраняет устойчивость в полете, и можно будет, так знаете, прикоснуться к космосу. Начало в 7 часов вечера, вход свободный, можно бесплатно посетить мероприятие. А сейчас, в самом разгаре, вот мы сейчас ведем с Мишей эфир, и в самом разгаре сейчас в спортивном квартале Архангел Михаил устраивают силы силовое шоу с подъемом автомобилей и джипов. Там сегодня будут также тягать мегагири и пытаться удержать бетонные шары. Так что если вы сейчас вдруг где-нибудь по пути можете заехать, обязательно заедьте.
2: Да, а до скольки?
3: Мне кажется, до самого вечера будут, как обычно.
2: А, ну тут лучше уточните, чтобы приехать, и там все до сих пор еще работало. Но да, хорошие варианты. Вот вам, пожалуйста, на выбор. Яна раздает бесплатно, кстати. Забирайте себе в свой ежедневничек, записывайте время, место. Все сказали, а вам осталось только приехать и понаслаждаться.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308.
0: Кто так

0: семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от Челюскинцев до Турбинной, Малышева от Гагарина до Комсомольской. Турбинные учителей от Вилонова до Космонавтов. Поставим на Блюхер от Комсомольска до Шевская. Такая же история на Комсомольской. От Переулка-Лобачевского до Обездной. На Московской много машин от Хомякова до Куйбышева. На Восточке от Малышева до Декабристов. И тормознем на Ленина от Восточной до 8 марта.
6: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты. Пришло время обсудить планы на эти выходные. Чем можно заняться? Есть несколько вариантов. И может быть даже один из них вас зацепит.
3: Поговорим про субботу. Ну, конечно, там концерт группы «Руки вверх». Это одна из самых любимых групп вообще россиян. И она открывает стадионный тур именно в Екатеринбурге. Поэтому там прозвучат уже завтра песни «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы». В общем, вот эти все Алёшка мой любимый на Екатеринбург-арене. Начало 8 часов вечера. Билетики еще есть от 3000 рублей. Так что успевайте.
2: Я думаю, что если вы никогда не ходили на этот концерт, ну, я имею в виду, на группу никогда не заскакивали, ну, прикиньте, на стадионе огромное количество человек. Вы будете раз, два, три, я по тебе скучаю. Ну, в общем, это можно подпевать вместе с ним. А там еще шоу, круто. Я просто к тому, что это же, ну, масштабная история. Кстати, сейчас уже ведутся настройки. Я вот тоже ехал.
3: Уже
2: так называемый
3: слышно, да.
2: Чек.
3: Саундчек. И еще также пройдет в субботу фестиваль «Веломай». Мы уже в первом часе говорили, обсуждали тему велосипедов. Я говорила, что этот фестиваль стартует. Так вот, в этом году он пройдет, стартует в парке Маяковского. Участникам представят на выбор 4 маршрута от 20 до 100 километров.
2: А как зарегистрироваться?
3: А там есть на сайте анкета, можно все узнать. И, конечно, это все платно, не забывайте. А вот в парке литературного квартала, рядышком с нами тут находится, пройдет арт-пикник. Классный фестиваль для детей с творческими мастер-классами, концертом. В общем, там даже появится аллея из гигантских матрешек, дискотека в наушниках. И если вы придете в зеленом цвете, то вам будет за это какой-то бонус. Обязательно приходите. Вход свободный с 12 до половины 6.
2: Вот я нашел, чем заниматься тогда вместе с детьми, потому что они пока еще не доросли, потому что не 18 им уже, да, концерт сразу отменяется. Велогонка, ну тут я только если один, а вот прогуляться по квартальчику можно. Тем более там прозвучала одна из сильнейших мотиваций для посещения, это слово «бесплатно». Вот это, ну, прям на устах сразу стало как-то сладко, а в кошельке сколько было, столько же и осталось. Но выбирать, безусловно, вам, поэтому решайте, куда отправитесь.
3: Подожди,
2: что
3: это
2: делать?
3: Еще была суббота, а у нас же еще воскресенье на повестке.
2: А, ну давай.
3: У нас еще воскресенье. Я вот хочу сказать, что пройдет бесплатный концерт группы Five Star Family. Пройдет он в карнавале. Вход
2: свободный.
3: Знаешь
2: песню какую-нибудь?
3: Да. Зачем? Забуду. Вот это вот все. Я буду, точнее.
2: Не все шелка.
3: Да. Также пройдет фестиваль под названием «Футбол для всех» на аллее Маяковского. Там появятся футбольные классные станции, силомеры, робофутбол, настольный и магнитный футбол. И там приедет в гости участник Паралимпийских игр Алексей Котлов, и он устроит автограф-сессию. Так что можно будет сходить, он поделится секретиками футбола. Вход тоже свободный, как сказал Миша, волшебное слово.
2: Да.
3: А возле Радуга парка пройдет ярмарка старых игрушек, потому что 31 мая, накануне у нас это все происходит, накануне Дня защиты детей, и там можно будет обменять свою старую игрушку, ну, может быть, на какую-то новую, да, дать
2: ей... На старую, новую.
3: Ну, старую для тебя, но все равно будет новый. И там пройдут показы детской одежды, уроки финансовой грамотности. В общем, и будет классное шоу «Мыльных пузырей». Вход тоже свободный.
2: Ну, круто! Выбирайте, идите, наслаждайтесь.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:31. Пришло время свежих историй.
3: Возлюбленный стендап-комикессы Ирины Мягковой заявил, что толстеет из-за ее готовки. Хореограф сказал, что его пресс почти не видно, потому что Ирина очень часто и очень вкусно готовит. Он заявил это в одном из шоу. Не может устоять просто перед ее кулинарными шедеврами своей избранницы. Готовит она действительно, правда, очень часто. И все такое жирненькое, там котлетки, пельмени, все такое. И проблема в том, что теперь ему приходится втягивать живот на фотографиях. И фанаты, как обычно, разделились на несколько мнений. Кто-то считает, что он просто не понимает,

0: почему нет? Ну, а что в этом такого страшного? Или здесь какой-то такой с точки зрения того, что женщина — это посудомойка? Вот типа
1: да,
0: так, что ли?
1: Да, что не место на кухне, может быть.
0: А почему не место на кухне?
1: Ну, я говорю, что в сети так пишут, я же не знаю мнение этих людей. Я считаю, что женщина, ну, хочет готовить, хочет не готовить, это ее право. Если готовит вкусно, то вообще прекрасный бонус.
0: Ну, я как бы тоже, я поэтому для меня как-то странно. Ну, готовит, готовит, ну, здорово. Ну, не готовит, не готовит, ну, как бы тоже здорово.
1: Тут-то суть в чем, что он начинает говорить, что это плохо, что он толстеет от этого.
0: А, я думаю, что он с подковыркой это говорит. Знаете, с легким таким юмористическим, подтрунивает над ней. Слегка подтрунивает над ней. Но всегда, когда, если кто-то один в семье готовит, это уже хорошо. Если не ты, вообще замечательно. Но я думаю, что... Не, ну вот я как мужчина могу вам сказать точно. Вот у меня супруга вкусно готовит. Это невероятное преимущество. Я конкретно для себя как бы сейчас говорю. Вы можете... Как это? Я могу все заказать сама из магазина. Проблем вообще никаких нет.
1: В общем, Артур, не жалуйся. Мне кажется, тебе очень даже повезло.
0: Да, мы тебя поздравляем даже, наверное, с этим. А сейчас можно поесть на летника, кстати. Но мы вот выглядываем за окно, солнышко светит, в целом все хорошо. Но надо, знаете, слегка перспективнее мыслить. Поэтому давайте узнаем, что у нас в ближайшем будущем.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 8, завтра днем 13-18. Тепла.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут, за окном в центре города светит солнышко, и это очень радует. 17 градусов со знаком плюс, а теперь пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, который, знаете, окутывает нашу с вами обыденность. Задача очень простая. Мы задаем его искусственному интеллекту, а он нам отвечает, но при этом при всем, так как он видит, так как он чувствует, так как он в этом шарит. Ну, мы, по крайней мере, сильно надеемся.
3: И вопрос у нас сегодня такой. Как же намекнуть начальнику на повышение зарплаты?
2: Так, и как?
3: У меня нейросеть пишет. Метод случайного открытия. Якобы принесите на совещание, может быть, на планерку, распечатанную статью под названием «Как удержать ценных сотрудников». И с удивлением скажите: «Ой, а у нас ведь почти все совпадает, только вот пункт про зарплату мы пока что не закрыли». Вот так вот случайно так намекнуть ему.
2: У меня есть, на мой взгляд, ну вот мне искусственный интеллект дает прям реально рабочие штуки, как это можно делать. В общем, метод называется «Обновление системы». Просто очень. Подходите к боссу и говорите: мой текущий функционал устарел, и для работы с новыми задачами требуется платная подписка, потому что мы всегда встречаемся с тем форматом, что как бы мы пришли делать одно, а нам там пятое, десятое, и вот вы уже как бы и бумагу в офис вроде приносите, и на
3: кофеечек.
2: Что кофеечек?
3: Приносите.
2: А, кофеечек приносите, да. Ну, тут хотя бы для себя, понимаете, для вашего удобства. Я вот тоже принес, кстати. Обещал, принес.
3: А мне пишет нейросеть, она советует такой тест на внимательность, но я бы сказала, на хитрость провести. Якобы вот когда у вас прошла планерка, случайно, забудьте на столе начальника блокнотик с такими заметочками, и чтобы в нем было написано, например, моя мечта, зарплата там 200 тысяч рублей. И он это случайно увидит и заметит.
2: Он сказал, мечтать не вредно.
3: Ну, возможно, и так. Но нейросеть считает, что это должно сработать.
2: Вот, есть тоже пара вариантов. Эта стратегия называется переобучение. Значит, подходите, говорите: я прошел курсы повышения квалификации, загрузил новые данные в свою базу знаний. Теперь моя производительность выросла. Ну, там, можете накинуть какой-нибудь процент, 20, давайте, допустим. И сказать о том, что вот логично, кстати, вам, директору, пересмотреть мою рыночную стоимость. Вообще, в реалиях, я просто пытаюсь переложить это все на свои реалии. Как вот я могу, в какой момент я должен подойти к человеку и сказать: дорогой мой, хочется, чтобы на моем банковском счету оказалось чуть-чуть больше денежек. Но мне, как минимум, кажется, она должна, ну, замотивирована быть.
3: Мне кажется, что любой сотрудник, точнее любой начальник, всегда отметит классную работу своего сотрудника и всегда его отметит без всяких намеков. Но нейросеть пишет...
2: И, соответственно, денег.
3: Но нейросеть пишет тоже: игра в угадайку. Она, например, предлагает на корпоративе, когда вот все собираются, что-то обсуждают, например, планы на отпуск. Скажите, я вот думаю, куда поехать, если вдруг получу премию, но пока что как-то не предвидится, не клеится. Ну, либо намекните на то, что вы хотите взять ипотеку. Может быть, ваше начальство же жалится, и вам что-то будет доплачивать.
2: Нет, в данном случае, с точки зрения ипотеки, да, мне кажется, человек всегда сильно себя якорит в моменте именно на этой работе и будет работать гораздо более продуктивно. Но это как-то вот показатель с точки зрения моей работы с коллективами. Я вот, у меня были такие ребята, которые действительно, они брали что-то большое, ну, чтобы выплачивать, да, какую-то сумму, и они работали гораздо усерднее. Но здесь-то вопрос в чем? Будешь ли ты работать гораздо усерднее, тебе же ее повысят, ты, получается, купишь и будешь отрабатывать. Ну, не знаю, какой-то замкнутый, в общем, замкнутая цепочка круговорота денег в природе между вами и, соответственно, человеком, который им, ну, выдает им вам. Ты
3: никто
2: повысил зарплату себе?
3: Я повысила бы, да. Меня пока что все устраивает. Я считаю, что если вдруг что-то там нужно вам дозаработать, ну, какую-то подработочку можно себе все равно найти. Если очень захотеть, можно в космос улететь.
2: Ой, а я боюсь дня, когда в моей голове настанет вариация того, что меня все устраивает, чтобы никогда не стоять на месте, поэтому я ищу некоторые варианты. Думаю, как можно доказать, чтобы повысить чуть-чуть зарплату. Ну, вот возьму пару процессов, не знаю, постараюсь намекнуть человеку.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая этого года. На Горького 4А. Плотинка 0+.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина 53.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 53 минуты. Вот и прошли эти 2 часа практически незаметно. Давайте подведем легкие итоги. Что же у нас было сегодня интересного? Во-первых, вопрос, который, объединил многих комментаторов.
3: Сегодня в первом часе мы обсуждали тему твоего удачного или не очень удачного поездки на велосипеде, так скажем, опыта на велосипедах. И у нас сегодня победил Артур. Он рассказал, что он со своей сестренкой постоянно в детстве делил велосипед, и они там даже засекали время, кто сколько на нем катается.
2: Мы в итоге подарили ему билеты. Мы сильно надеемся, Артур, что ты сходишь со своей сестрой. Я считаю, она заслужила. Но, безусловно, если это, конечно, получится. Раскидали планы вам на сегодня. День, быть может, даже на 2 следующих, субботу, воскресенье, решите, куда пойдете, если вы еще не определились. Ну а пока, мне кажется, на стадионе сейчас работает самая шумная реклама, когда идет настройка под Сережу Жукова.
3: А я, кстати, иду на этот концерт, и я в предвкушении этого всего, мне кажется, я уйду без голоса. Поэтому если в понедельник я буду вести эфир с небольшой хрипотцой, знаете, что я кричала песни Жукова.
2: Не переживайте, мы это как-нибудь постараемся вырулить. Ну а вам, конечно, желаем хороших выходных. Ребята, отдохните, насладитесь, даже если за окном будет лить дождик. Ну посмотрите сериалы, они тоже, знаете ли, сближают. Кстати, мы с тобой провели эти 2 часа, нам понравилось. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подведет итоги визита в Астану на пресс-подходе. Глава российского государства выйдет к журналистам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан начался, напомню, 27 мая. Сегодня российский президент участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Песков добавил, что после общения с журналистами должна быть нивелирована недосказанность, которая возникла в прессе на фоне заявлений Владимира Путина, сделанных ранее. Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера футбольного «Урала». «Спорт-экспресс» об этом пишет со ссылкой на заявление президента футбольного клуба Григория Иванова. Окончательного решения пока нет, но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет, заявил Иванов в комментарии. В это же время президент футбольного «Урала» назвал Василия Березуцкого хорошим специалистом и тренером. А ошибки, по словам Иванова, возможны у любых руководителей клуба, включая президента. «Коммерсант Урал» напоминает, что футбольный «Урал» Березуцкий возглавил в декабре, сменив на этом посту Мирослава Ромащенко. На улицах Ревды снова заметили гуляющих свиней. По данным телеграм-канала «Ревда.Инфо», животные пока появляются только в одном районе города. Как будут дальше развиваться события, ревдинцы пока не предполагают. В прошлом году свиней, гуляющих по всему городу и на детских площадках, замечали регулярно. Власти подали на владельца животных в суд, который постановил свиней изъять. Сделать этого не удалось из-за поданных апелляций, напоминает «Новый день». Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Контекст-центр», оператор связи «Планета». На завтра, субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 13-18. Тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

Лирик с кассетами на Jam FM. Ну а всем, кто здесь со мной, большой пламенный привет, хорошего вечера. И пусть он проходит, как и до этого, только с хорошей музыкой. Оставайся, располагайся. Впереди все-все-все только самое-самое для тебя. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Астера и Сергей Рутюнов, затем Боссана, а прямо сейчас группа с вкусным летним названием «Мохито» на Jam FM.

0: музыки на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM 235-0905.
3: Jam FM.
0: Здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Арди Гасти с качелями продолжает вечер на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Яна Ефимова со свежими историями.
1: Реклама. Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Стиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Адам Сэндлер подвергся хейту за неряшливый вид. Актер вместе с супругой появился на премьере фильма «Служебный роман» в Лос-Анджелесе. Этот выход звезд приковал к себе внимание многих пользователей в сети. Всему виной неряшливый вид Сэндлера. Жена актера выбрала для выхода в свет элегантное черное платье, в то время как Адам выбрал оранжевое худи и синие штаны. Многие поклонники отметили, что ужасно выглядели и кроссовки Сэндлера. В сети начали шутить, что мужчина просто заскочил на премьеру с обычной пробежки. В комментариях написали: «Он что, не мог надеть рубашку и брюки? Это выглядит глупо. Это показывает его отношение к Джеки. Жена всегда поддерживает его, когда он продвигает свои проекты. Он же выглядит так, будто ему все равно». Сам актер никак не комментировал происходящее. На кадрах видно, что он уверен в себе и в своем луке. Ну а что, возможно, это просто его авторский стиль. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элитс Букет». На завтра, суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 19. В Краснотуринске переменная, возможен дождь, до плюс 17.
7: Реклама.
2: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
2: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: 020-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: Плюс 7-932-020-102-5.
2: Не услышал муж, ну что, не сделаешь, только для тебя, Таисия. Еще раз зачитаю. Горячо любимый супруг на СВО уже 4 года. Всем защитникам огромной удачи и громадного терпения. Ну и песню про любовь. Очень скучает по тебе твоя вторая половиночка, Таисия. Все, зачитал. Надеюсь, все было услышано. Ну и Нюша с чудом. Прямо сейчас для тебя, Таисия, для твоего мужа. Ну и для всех, кто на Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. «Мы разберемся, в чем проблема, и постараемся принять меры для урегулирования», цитирует заявление пресс-службы агентства ТАСС. Россельхознадзор решил запретить ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, а также перцев и клубники и других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, заявили в ведомстве. Режим ракетной опасности в пятницу впервые был введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил полпред президента Артем Жога. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, цитирует ТАСС сообщение полномочного представителя. Артем Жога призвал жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие. Добавлю, также Росавиация около часа назад ограничила работу аэропортов Екатеринбурга, Челябинска, а также Перми и Оренбурга. В продолжение темы, в аэропорту Кольцово подтвердили введенные ограничения на полеты пассажиров, вылетающих сегодня вечером из Екатеринбурга. В аэропорту просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте аэропорта. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. О зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дано название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УРГЭУ, Горного, а также филиала Академии госслужбы. На Ставрополье рейс из Минеральных вод в Санкт-Петербург не смог вылететь из-за града. Самолет авиакомпании «Россия» получил повреждения во время стихии, об этом пишет «Вечерняя Москва». В четверг в регионе прошел град размером с куриное яйцо. Он оставил на капотах двигателей «Эйрбаса» множественные вмятины. Перевозчику пришлось менять борт на резервный, который в Санкт-Петербург вылетел только спустя 9 часов. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
1: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, суббота, 30 мая, синоптики и КБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
6: Застройщик ОЭЗ «Талант регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова рассказала о череде неприятностей во время съемок. Сейчас звезда активно снимается в новом сезоне проекта «Звезды в джунглях». Ведущая радостно заявила, что там собрались самые яркие игроки всех предыдущих сезонов. Однако радость быстро сменилась на грусть. За границей Оля попала в череду неприятностей. Так утром Бузова захотела поиграть в теннис. Но, как пишет Супер, мужчины отказались освобождать для нее корт. Она прокомментировала: «Мой шок в шоке. Второй год я живу в этом отеле, и всегда теннисный корт был свободен. Я даже вожу с собой свою ракетку и свои мячи. И впервые я прихожу, и корт занят. Конечно же, ничего не могу с этим поделать. Попыталась с ребятами договориться, потому что у меня есть всего один час. Но ребята играют, а мне остается лишь кусать локти». Позже звезда сообщила, что сильно замерзла на съемках. Погода встретила ее дождями. К тому же она сильно не высыпается. Поклонники поддержали звезду и отметили, что Оля славится своим трудолюбием. И она способна справиться с любыми преградами на своем пути. Ну а мы в этом даже не сомневаемся. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла. Также завтра в Первоуральск, Приуском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 19.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 19. В Краснотуринске переменная, возможен дождь, до плюс 17.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Ким Кардашьян познакомила детей с новым возлюбленным. Модель делает серьезные шаги в отношениях с британским гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. На этой неделе спортсмен впервые провел время с ее детьми. Пара, которая встречается с декабря 2025 года, ужинала в Лос-Анджелесе в кругу семьи Кардашьян и матери Хэмилтона. На встрече присутствовали трое из четверых детей Ким. Хэмилтон проявил теплоту к детям Кардашьян, как пишет портал Daily Mail. На ужине в ресторане Ким появилась в юбке-карандаш и укороченном сером жакете, а Льюис в белом спортивном костюме. Отношения пары развиваются стремительно. Они объявили о романе на Супербоуле в феврале, а недавно были замечены вместе на фестивале Коачелла. По словам инсайдеров, семья Кардашьян просто обожает Хэмилтона. К слову, ранее Ким не поленилась совершить длительный перелет из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы провести всего сутки с возлюбленным. Так что у этой пары точно все серьезно. Ну а мы уже в предвкушении свадебного торжества. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла. Также завтра в Первоуральск, Плюском, Туринской, Асбесте. Тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 19.

0: Поторопимся, блин.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Ольга Дипцева рассказала о хейте из-за похудения. Звезда фильма «Холоп» рассказала, что ее похудение на 37 килограммов вызвало далеко не только положительные отзывы. Часть ее подписчиков разочаровалась в звезде после того, как она постройнела. Об этом знаменитость рассказала журналистам. Она прокомментировала: «Да, у меня действительно много подписчиков мужчин, и они мне прямо угрожают. Пишут: полюбим вас только, если вы вернетесь к прежним формам. Это забавно, конечно, и само собой такое меня уже давно не обижает». Актриса добавила, что поддерживает новый вес 55 килограммов с помощью спорта, который стал рутиной и уже привычкой. Ранее она объясняла, что ключ к успеху лежал не через врачей или анализы, а через работу над собой. Она пересмотрела отношение к телу и нашла мотивацию. Актриса призналась, что долгие годы набирала вес из-за стресса, заедала переживания и недовольство жизнью. Но она Оле нравится в любом весе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 8, завтра днем 13-18 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Эй, ты самая красивая.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Ты слушаешь Джем FM.
0: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Просто 102.5 Джем
1: FM. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.